0: Каждый будний день на Беринчи радио зарубежные новости, самые важные события мировой политики, экономики и культуры, главные новости планеты с понедельника по пятницу на Беринчи радио. Будьте в курсе глобальных событий вместе с нами.
1: Мировые новости на Беринчи радио, студию микрофона Эрмек Ахтанов. Парламент Мьянмы под контролем военным принял закон, предусматривающий смертную казнь за принуждение людей к труду в мошеннических киберцентрах. Таким образом, власти резко ужесточили наказание за преступления, связанные с индустрией онлайн-мошенничества, которая стремительно разрослась по всей охваченной конфликтом стране. Ее жертвами становятся пользователи интернета по всему миру, которых обманывают с помощью романтических схем и фиктивных инвестиций в криптовалюты. Многомиллиардная теневая индустрия привлекает немало добровольных работников, однако иностранцы, вернувшиеся из Мьянмы, также рассказывали, что их, как рабов, продавали в такие центры и подвергали пыткам, заставляя заниматься мошенничеством. Минимум 15 человек погибли при нападении на КПП на севере Пакистана. Среди них 7 полицейских и 8 предполагаемых боевиков. Нападение произошло 29 июля в округе Хангу, приграничной провинции Хайбер-Пахтунхва. Начальник окружной полиции заявил телеканалу Джо Ньюс, что еще 22 полицейских были ранены. Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна из группировок. Это второе крупное нападение в регионе за последние дни. В прошлую пятницу боевики протаранили автомобили со взрывчаткой КПП в округе Танг. Тогда погибли 15 человек, 12 нападавших были ликвидированы. Ситуация с провинцией Хайбер-Пахтунхва остается напряженной из-за активности группировки Техрик-и-Талибан-Пакистан. Исламабад связывает рост числа атак с деятельностью боевиков из Афганистана, но Кабул эти обвинения отвергает. Соединенные Штаты Америки возобновили масштабные удары по объектам на территории Ирана. Центральное командование вооруженных сил США официально подтвердило проведение силовой операции, охарактеризовав ее как жесткий ответ на недавние агрессивные действия и попытки ракетных обстрелов американских позиций. Поводом для силовой реакции стал запуск баллистических ракет и беспилотников со стороны Тегерана, направленный против военных баз в регионе. В частности, иранские силы попытались атаковать объекты в Иордании, где дислоцировались военнослужащие США. Однако системы ПВО перехватили большую часть ракет. Трамп, комментируя атаку Ирана, заявил: «Мы разнесем их в пыль, мы ударим по ним очень жестко», отметил он в социальных сетях. Также отмечается, что согласно официальным данным и сообщениям государственных ведомств, под удар американской авиации попали стратегически важные объекты инфраструктуры и приграничные районы Ирана, включая попадание в районе населенного пункта Пиран-Шехр. Как сообщила Пресс-ТВ, под атаки попали в том числе остров Кешем и город Бушер. На острове Кешем удар пришелся в жилой дом. Из-под завалов извлекли 2 человек и направили в больницу. Британские клиники и медучреждения вынуждены отменять анализы. Между тем, сообщают СМИ, из-за крови из-за летней жары. Причиной стали ограничения на использование кондиционеров, введенные как часть политики достижения нулевого уровня в выбросах парниковых газов. Из-за высоких температур в Англии температура в медучреждениях поднималась выше 25 градусов. При таких условиях портятся как реагенты, так и образцы крови. Из-за этого клиники отменяют приемы и перенаправляют пациентов в другие учреждения. Проблема коснулась клиник в Телфорде, Бенфлифте, Нью-Маркете, Портсмуте и других населенных пунктах. Согласно действующему стандарту, который разработан, чтобы снизить выбросы, использование кондиционеров рекомендуется сводить к минимуму и отдавать приоритет естественной вентиляции. При этом Национальной службе здравоохранения Великобритании заявили, что действующие инструкции не запрещают кондиционирование там, где оно необходимо по клиническим показаниям. А персонал делает все возможное, чтобы обеспечить проведение любых неотложных анализов крови в кратчайшие сроки. Это были мировые новости на Беринчи радио. Их подготовил я, Эрмек Ахтанов. Оставайтесь вместе с нами на нашей радиостанции и до скорой встречи.
2: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар Беринчи радиодо.
3: Егемендикти туу тутуп, улуттук дем менен өнүгүүнүн өрнөктүү жолуна түшүп, жашоонун бардык тармагында бакылат өмүр сүрүп, дүйнөлүк бийиктиктерге жетишебиз. Уңгу жол, улуу жеңиштерге алып барчу жол.

0: В эфире новости на Беринче радио, студию микрофона Эрмек Актанов. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 июля посетит Кыргызскую республику с государственным визитом по приглашению Садыра Джапарова. В рамках визита запланированы переговоры глав государств в формате тет-а-тет, встречи в расширенном составе с участием делегаций двух стран. Стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы дальнейшего развития кыргызско-узбекских отношений. По итогам переговоров ожидается подписание межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов, направленных на расширение взаимодействия в различных сферах. Как отмечается, государственный визит станет важным этапом в дальнейшем укреплении стратегического партнерства между Кыргызстаном и Узбекистаном, основанного на принципах дружбы, доверия и взаимной поддержки. На Иссык-Куле проходит медиа-день чемпионата мира «Формула-1» на воде. Мероприятие началось с официальной пресс-конференции, посвященной этапу Гран-при Кыргызской Республики. В ней приняли участие руководство чемпионата, организаторы, представители государственных органов и ведущие пилоты. Директор Государственного агентства по развитию туризма при Кабинете министров Эдуард Кубатов отметил, что Кыргызстан впервые принимает соревнования такого уровня. По его словам, в серии «Боец» за 2 месяца подготовили международную ивент-зону на 10 тысяч человек, а в дни чемпионата ожидают около 250 тысяч туристов из 30 стран. Президент и основатель H-Рейсинга Никола Ди Сан Джермана подчеркнул, что за 45 лет проведения чемпионата в более чем 60 странах мира и этап в Кыргызстане стал первым в Центральной Азии. Он высоко оценил уровень подготовки и выразил уверенность, что в будущем республика сможет принимать и другие крупные международные соревнования по водным видам спорта. Предпринимателям рынка Мадина предоставят 3-месячный льготный период для поэтапного переезда на новый торговый рынок, заявил мэр Бишкека Айбекдин Ушалиев. Ранее стало известно, что муниципалитет отказался от планов закрыть рынок 1 августа. Выданные ранее уведомления отзовут, а предприниматели получат дополнительное время, чтобы обустроиться на новом месте. При этом собственникам нового рынка поручили в первую очередь создать необходимые условия для ведения торговли. Кроме того, мэр упразднил согласительную комиссию, созданную для рассмотрения обращений предпринимателей и подготовки предложений по урегулированию ситуации. Глава муниципалитета отдельно остановился на вопросе аренды торговых мест. По его словам, действующие условия аренды сохранятся, однако собственникам нового рынка Лато, куда предлагает переехать торговцам, поручено рассмотреть возможность снижения арендной платы. При этом, отметил Юнуш Алиев, практика продажи прав аренды торговых мест должна получить правовую оценку со стороны уполномоченных органов и быть прекращена. По словам предпринимателей Мадины, стоимость 1 квадратного метра на новом рынке достигает $3000. По словам мэра, модернизация городских рынков является частью комплексной работы по развитию торговой инфраструктуры столицы. Сейчас обновление также проходит на рынках Ортосай, Худайберген и Дордой. Директора школы комплекса гимназии номер 28 в Бишкеке освободили от должности после выявленных кадровых и финансовых нарушений. Об этом сообщили Генеральной прокуратуре. Выяснилось, что образование некоторых учителей не соответствует требованиям к занимаемым должностям и предметам, которые они преподавали. Замдиректора не имел педагогического образования и не прошел необходимую профессиональную переподготовку. Его также освободили от должности. Кроме того, отдельным сотрудникам незаконно начисляли зарплату, хотя фактически они не выполняли трудовые обязанности. Нарушения выявили и в дошкольном отделении. Некоторых воспитанников не включали в учетную документацию, а поступившие за них ежемесячные платежи не вносили в кассу. После вмешательства прокуратуры незаконно израсходованные средства полностью возместили в бюджет. Вопрос о привлечении главы Ленинского районного управления образования и дисциплинарной ответственности рассматривает Министерство образования и науки. Завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, в Бишкеке без осадков, ветер западный 4,9 метра в секунду, температура воздуха 34-36 градусов. На этом пока все. У микрофона был я, Эрмек Актанов. Оставайтесь вместе с нами.
1: Первое информационное радио.
2: Наркомания – это не просто привычка, это болезнь, которая разрушает жизнь человека изнутри. Она лишает здоровья, разрушает семьи и разрушает мечты. Один раз попробовав, легко потерять контроль, а вернуться назад почти невозможно. Наркотики обманывают обещанием легкого удовольствия, но на деле они забирают энергию, силу и радость жизни. Подростки и молодые люди особенно уязвимы. Каждый неверный шаг может стоить будущего. Будь сильным, выбирай здоровый образ жизни и окружай себя людьми, которые ценят жизнь. Помни, жизнь – твой самый ценный ресурс. Скажи «нет» наркотикам.
3: Баткен области. Административтік борбору Баткен шары. Қалқы 525100 адам. Аянты 16995 шаршы километр. Баткен областының құрамына 3 район кіреді. Баткен, Қадамчай, Жанайлейлек району. Мұндан сырқыры Сүйлікті жана Қызылғия шары. Бірінші радионың жүрштігі Баткен FM 104.2, Лейлек FM 104.6, Сүлікті FM 104.3, Чауай FM 104.1. Бірінші радио. Маалыматты бізден ұғымыз.
4: Бірінші де музыка.

0: Чувствуете слабость, боль в горле, повысилось давление или появились другие непонятные симптомы? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в программе «Радиоклиника». Мы обсудим важные темы, такие как правильное питание, психическое здоровье, сахарный диабет, заболевания сердца и сосудов, а также вакцинация. Вы услышите советы от опытных врачей. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. «Радиоклиника» каждый вторник в 12:35 и четверг в 12:10 на Беринчи радио. Добрый день, на Беринчи радио. Программа «Радиоклиника». В студии у микрофона Айда Низаркулова. За режиссерским пультом работает Айгуль Маметова. С наступлением летнего сезона вопросы безопасности пищевой продукции приобретают особую актуальность. Высокие температуры создают благоприятные условия для быстрого размножения бактерий и микроорганизмов, что увеличивает риск пищевого отравления и острых кишечных инфекций. Ежегодно в летний период фиксируются случаи отравлений, связанных как с нарушением правил хранения и реализации продуктов питания, так и с несоблюдением санитарных норм в объектах общественного питания. Насколько безопасна продукция, которая поступает на прилавки магазинов, рынков, кафе и ресторанов? Как осуществляется государственный контроль за качеством и безопасностью пищевой продукции? А также на что следует обращать особое внимание потребителям при покупке продуктов питания в помещении заведения общественного питания? И какие меры помогут снизить риск пищевых отравлений в домашних условиях? Сегодня на эту тему мы поговорим санитарным врачом Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора города Бишкек Умит Сатыбалдиевой. Добрый день, Умит Хадыровна.
1: Здравствуйте.
0: Умит Хадыровна, вот сегодня мы с вами как раз говорим на эту тему, потому что уже мы видим на улице больше 30 градусов тепла, да, летнее время, это обычно то время, когда все же какие-то продукты могут и вообще портятся намного быстрее, да, и часто тоже могут возникать какие-то проблемы именно с этим. Вот расскажите, пожалуйста, на сегодняшний день вообще... С какими проблемами обычно могут сталкиваться люди именно в летнее время? Что в это время, каких, может быть, обращений больше, каких случаев становится больше?
1: Да, вы правы. С наступлением теплого периода времени у нас учащается, поступает больше экстренных извещений о случаях пищевых отравлений или каких-то бактериальных кишечных инфекций. Это связано с тем, что микроорганизмы, они активно и быстро размножаются при хорошей оптимальной температуре, при попадании в хорошую биологическую среду. Это уже, будем говорить, пища готовая или продукт питания. В основном опасность большую представляет такие продукты питания, белок содержащие и углевод содержащие. Белок содержащий – это у нас в основном мясо, молочная продукция. Углевод содержащий, кондитерский, в основном вот, представляет большой риск крема, содержащие крема и кондитерские изделия. Поэтому нашим гражданам надо обращать больше внимания и в быту дома, да, и при посещении тоже мест общественного питания или мест торговли продуктами питания обращать внимание на безопасность закупаемого продукта, то есть больше читать именно по маркировке. Если это продукт питания с маркета, да, условия хранения. А если идет заказ на вынос, сейчас очень часто стало среди наших потребителей на вынос заказывает готовые горячие блюда, вот тогда им надо будет обратить внимание на время употребления. потому что у нас часто бывали случаи, когда заказывают, ну, например, коллектив, да, в офис заказывает пищу, у нас несколько человек, но в связи с тем, что они сразу не могут употреблять, может быть, какая-то, ну, быстрое вот задание надо было выполнить пока. И за это время, конечно, при отсутствии соответствующих условий хранения, там может быть обсеменение микроорганизмами и так далее. Условия транспортировки очень часто сейчас через услуг доставки, да, курьера, есть у нас такие эти бюро услуг по доставке, мы с ними тоже работаем, какие требования должны выполнять курьеры, но, к сожалению, при отборе кадров эти учреждения по доставке не учитывают именно гигиенические навыки, что очень аккуратно и трепетно надо относиться именно к готовым пищам. Ну и, конечно же, прохождение медосмотра, ну, внешний вид и так далее. Условия транспортировки, само состояние самого вот этого вот термосумки и так далее. Насчет этого мы уже проводили, выдавали санитарные предписания, несмотря на то, что у нас сейчас идет мораторий на право проведения проверки субъектов предпринимательства, но в виде мониторинга с учетом

0: мойки, обработки этого технологического оборудования, этого фрезера, да. Ну и дальше, какой продукт они применяют для приготовления этого мороженого, происхождение самого сырья, полуфабриката, какой молочный продукт, да, какие добавки и так далее. Ну и условия хранения этих вафельных стаканчиков тоже имеет большое значение, потому что риск вторичного загрязнения через воздух, попадания каких-то микроорганизмов, в том числе кишечной палочки, тоже влияет, потому что многие точки открываются, где попало. Вдоль дороги, вдоль тротуара, я хотела сказать. В парковых зонах, где отсутствует вода и канализация, да, даже для соблюдения правил личной гигиены самого реализатора, да, вот это все влияет, конечно, на безопасность реализуемой продукции. Мы всем руководителям этих парковых зон, где вот часто, да, устанавливают эти точки, руководителям продовольственных рынков, продуктовых рынков, уже в начале апреля выдали санитарное предписание, чтобы они выполняли наши рекомендации, прям по пунктам расписали, чтобы они тоже проводили беседу с вновь открываемыми точками и вели какой-то контроль на местах. Потому что, я говорю, вот так вот уследить со всеми этими невозможно, тем более точкой контроля.
1: Угу. Да, вот насколько я помню, кстати, по-моему, в прошлом году тоже запрещали, да, ставить на таких местах, где нет вот такого регулируемого места, да, где можно будет, и реализатор может, скажем так, привести в порядок свой аппарат. Вообще, раньше время от времени появлялись видео, да, где то, что вот этих аппаратов, то, что они хранятся где-то там в непонятных местах, стаканчики, да, тоже выглядящие не самым лучшим образом. И вообще многие говорят о том, что тоже те же самые видео из интернета, что вот открывают вот этот вот аппарат, а там такие условия не очень хорошие, да. И видно, что любой человек, когда может поесть это мороженое, может и отравиться, и получить какие-то тоже урон для своего здоровья. Вообще, насколько часто, по идее, должна проводиться вот эта санитарная обработка самого аппарата? Естественно, это должно быть ежедневно, да, и, возможно, даже не один раз.
0: А вообще, санитарным нормам и правилам эти точки, временные точки реализации мягкого мороженого, приготовления и реализации, они должны на базе общественного питания, предприятия общественного питания с наличием именно стационарного подвода, воды и канализации. Это понятно, да, для чего. Но вот раньше в ресторанах только вот такие мороженые на местах готовили, потому что это допускалось. Но видите, портативные вот эти вот появились, и наши граждане без учета, даже без знания вот этих гигиенических требований, они вот устанавливают. Но санитарная обработка этого оборудования, они должна проводиться, конечно же, ежедневно с применением моющих, дезинфицирующих средств, разрешенных для обработки этого технологического оборудования, не бытовыми средствами, да, потому что это химия агрессивная, и с учетом, ну, по мере загрязнения, с учетом вот режима работы, да. В этом оборудовании имеются съемные части для того, чтобы провести обеззараживание, да, этими обеззараживающими средствами. Конечно же, надо содержать чистоту. По правилам вообще должен был вот утвержденный план, график уборки санитарной очистки, да, и согласно этому они должны проводить уже обработку с контролем на соответствующих чек-листах.
1: А вообще, по-моему, возможности проводить какие-то рейды, проверки особо нет, да, вот именно в таких точках. Получается, просто такие разъяснительные работы проводятся.
0: Да, разъяснительная работа.

Заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, директор службы водных ресурсов Кыргызской республики Алмаз Джейналиев и министр водного хозяйства Республики Узбекистан Шавхат Хамраев обмениваются соглашением о совместном использовании родника Чечме.

председатель Социального фонда Кыргызской Республики Бахтияр Алиев и заместитель премьер-министра Республики Узбекистан Джамшид Ходжаев обмениваются соглашением о государственном социальном страховании и пенсионном обеспечении.

Директор Государственного агентства по управлению государственным имуществом при Кабинете министров Кыргызской Республики Бексултан Токонов и заместитель премьер-министра Республики Узбекистан Джамшид Ходжаев обмениваются протоколом о внесении изменения в соглашение по объектам курортно-рекреационного хозяйства, расположенным на территории Сыкульской области Кыргызской Республики. Директор государственного учреждения «Кызмат» при управлении делами президента Кыргызской Республики Азамат Джапаров и министр иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиор Саидов обмениваются протоколом о внесении изменений в соглашение о взаимных поездках граждан.

министр обороны Кыргызской республики Руслан Мухамбетов и министр иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёр Саидов обмениваются соглашением о сотрудничестве.

Министр науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики Гульзат Исаматова и министр иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёр Саидов обмениваются соглашением о взаимном признании кредитов в сфере высшего образования. Заместитель председателя Кабинета министров, министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики Эрлис Токунбеков и заместитель премьер-министра Республики Узбекистан Джамшид Ходжаев обмениваются планом практических мероприятий в сфере агропромышленного комплекса на 2026-2028 годы. Директор Государственного агентства по развитию туризма Кыргызской Республики Эдуард Кубатов и министр инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазиз Кудратов обмениваются планом совместных действий по сотрудничеству в сфере туризма. Глава Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызской Республики Равшанбек Сабиров и министр инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазиз Кудратов обмениваются планом мероприятий по развитию двустороннего сотрудничества на 2026-2028 годы. Министр культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики Мирбек Мамбеталиев и министр культуры Республики Узбекистан Озотбек Назарбеков обмениваются планом мероприятий по сотрудничеству в сфере культуры на 2026-2027 годы.

Президент Кыргызской Республики Джапаров Садыр Нурходжоевич и президент Республики Узбекистан Мирзиёев Шавкат Мирамонович подписывают договор о союзнических отношениях между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан.

0: Слово предоставляется президенту Кыргызской Республики Джапарову Садыру Нурходжоевичу.
1: Уважаемый Шавкат Мирамонович, сегодня важный день в истории дружбы между нашими странами и народами. Искреннее стремление господина президента Узбекистана к всестороннему развитию отношений с Кыргызстаном нашло глубокий отклик в сердцах наших граждан. Мы высоко ценим ваш выдающийся личный вклад в укрепление братских кыргызско-узбекских отношений. Мы сумели принять исторически важные решения и вывести отношения на уровень всестороннего стратегического партнерства и союзничества. Совместная с вами работа позволила достичь важных результатов в вопросах, которые долгие годы оставались нереализованными. Мы запустили крупные региональные проекты в сферах энергетики и транспорта. Успешно развиваем совместные проекты в области образования, науки, культуры и туризма. Наш регион, Центральная Азия, переживает важный исторический этап и последовательно превращается в пространство доверия, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества. Здесь я бы хотел подчеркнуть особую роль уважаемого Шавката Мирамоновича в формировании новой региональной реальности. В этой связи, а также за весомый вклад по укреплению отношений между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан, я принял решение наградить моего дорогого друга, брата, президента Республики Узбекистан, уважаемого Шавката Мирамоновича Мирзиёева, высшей государственной наградой Кыргызской Республики орденом Манас.

0: Уважаемый Шавкат Миромонович, от имени народа Кыргызской Республики и от себя лично поздравляю вас с этой высокой наградой. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в вашей государственной деятельности. Уважаемый Шавкат Миромонович, позвольте вручить вам орден Манас.
1: Уважаемые дамы и господа, начинается церемония награждения государственной наградой Кыргызской Республики. Указ президента Кыргызской Республики за значительный вклад в развитие стратегического партнерства между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан, укрепление дружбы между народами двух стран, наградить орденом Манас первой степени Мирзиёева Шавката Миромоновича, президента Республики Узбекистан. Президент Кыргызской Республики Садыр Нурходжоевич Джапаров.

0: Слово предоставляется президенту Республики Узбекистан Мирзиёеву Шавкату Мирамоновичу.
1: Уважаемый Садыр Нургаджаевич, уважаемые дорогие участники сегодняшнего нашего мероприятия. Конечно, для меня исторический день сегодня, исторический день, потому что на самом деле долгие годы я в своем выступлении на расширенном заседании тоже сказал, если есть аналитики, которые смотрят и видят наши достижения, они знают, что мы к этому шли упорно, кропотливо и очень серьезно. Я, когда приступил к должности президента Кыргызстана, мой уважаемый брат, дорогой друг Садыр Нургаджаевич, я первый же день поздравил и понял, что пришел хозяин Кыргызстана, пришел человек, который любит свой народ, пришел человек, который хочет счастья своему народу. И наши, вот все наши старания, все точки, которые прикосновения мы решили вот за все эти последние годы в позитивном русле. Да, сложно решать эти вопросы. Да, они требуют политической воли двух президентов. Но мы такую имеем политическую волю сближать наши народы. И на самом деле сегодня исторический день наших отношений. Мы приняли самый высокий уровень дипломатии, сотрудничество вывели наши на союзнические отношения. Это о чем говорит? Что мы прошли много этапов тяжелой, трудной работы, а теперь достигли, чтобы мы на самом деле были союзниками. Вы знаете, я попросил, чтобы вот те наши достижения, короткий фильм показали, я попросил, чтобы показали по центральному телевизору и Узбекистан, и Кыргызстан. Это, знаете, мы должны людям показывать, что мы достигли, и благодаря тому, что мы добились этому. И я еще раз искренне, вот я хочу сказать при всех, вот средств массовой информации, вот те успехи, которые сегодня Кыргызстан имеет, ни одна страна в мире таких валового внутреннего потенциала, такое достижение не имеет. Это благодаря политической воле одного человека, мудрого, любящего свой народ, вот такие достижения. И мы, как близкие соседи, братья, союзники, я уже сегодня могу сказать, радуемся этим успехам. И я хочу искренне выразить свою благодарность. Вот сегодняшняя награда, высшая награда ордена Манас, я сердцем прочувствовал вот то отношение, ту ответственность, которую мы заложили с моим братом на достижение той цели, которую мы подписали сегодня, союзнические отношения. Так что я рад очень. Для меня эта награда дает силу уверенности, потому что на самом деле я наград много получал с других государств тоже, но эта награда для меня очень особая, потому что мы очень близкие люди, близкие народы, очень близкие. И отрадно то, что на самом деле в этот исторический день, когда мы подписываем о союзнических отношениях, меня мой брат награждает орденом, высшим орденом Манас. Это вдвойне приятно. Так что я очень удовлетворен, очень мне приятно. Я еще раз хочу повторить, ощущаю сердечное такое состояние, такое братское отношение к узбекскому народу. Это орден не только президента Узбекистана, а отношение к узбекскому народу, к узбекским друзьям. И за это сегодня народ Узбекистана, сегодня, конечно, по всем средствам массовой информации услышит, что президент Узбекистана награжден таким высоким орденом. Они будут только говорить, что на самом деле вот заслуженное достижение наших совместных усилий достигает вот этих достижений. Так что я еще раз искренне, Садыр Нургаджаевич, катта рахмат сизге, я благодарен, что вот такую нашу совместную работу вы оценили вот таким большой наградой. Катта рахмат согамам болин. Я очень хочу, чтобы наш братский Кыргызстан процветал, достигал тех целей, которые президент Кыргызстана, мой дорогой брат, друг, ставит перед собой. И мы всегда будем рядом поддерживать те реформы президента Кыргызстана. Мы рядом всегда будем вместе, всегда, потому что мы братья и союзники. Согамам болин. Катта рахмат сизге.
0: Уважаемые дамы и господа, начинается совместное заявление глав государств для представителей средств массовой информации. Слово предоставляется президенту Кыргызской Республики Садыру Нургужоевичу Джапарову.
2: Уважаемый Шавкат Миронович, уважаемые представители средств массовой информации, прежде всего хотел бы выразить искреннюю признательность президенту Республики Узбекистан, уважаемому Шавкату Миромоновичу Мирзиёеву, за принятое приглашение посетить Кыргызскую Республику с государственным визитом. Сегодня мы с господином президентом провели содержательные и доверительные переговоры. Обстоятельно рассмотрели весь комплекс кыргызско-узбекского взаимодействия от политики и безопасности до экономики, транспорта, энергетики, приграничного сотрудничества, культурных и гуманитарных связей. Высоко оценили развитие двустороннего взаимодействия, которое развивается на основе взаимного уважения, добрососедства и стратегического партнерства. С удовлетворением отметили разрешение всех чувствительных вопросов двусторонней повестки сотрудничества и начало нового этапа взаимоотношений между Кыргызстаном и Узбекистаном. Нами созданы все условия для дальнейшего расширения сотрудничества по всем направлениям взаимного интереса. Несомненно, ключевым итогом нынешнего визита стало подписание договора о союзнических отношениях между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан. Это действительно историческое решение. Оно закрепляет достигнутый уровень доверия, придает нашим отношениям новую политику, правовую основу и открывает долгосрочную повестку совместного развития. Подтвердили главное, Кыргызстан и Узбекистан намерены и далее идти вперед как близкие соседи, союзники и стратегические партнеры. Для практической реализации достигнутых договоренностей мы учредили Высший межгосударственный совет. Особое внимание также уделили торгово-экономическим связям. Высоко оценили итоги 12-го заседания Межправительственной комиссии, Кыргызско-Узбекского бизнес-форума и заседания Делового совета. Мы поставили перед правительствами новые амбициозные задачи. Наша общая цель – повысить благосостояние народов. Договорились придать дополнительную динамику деятельности Узбекско-Кыргызского фонда развития. Расширять финансирование совместных проектов, поддерживать инициативы регионов и формировать более благоприятные условия для бизнеса. Подтверждена приверженность реализации крупнейших региональных проектов строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан и Камбаратинский ГЭС-1. Вопросам приграничного сотрудничества уделено особое внимание. При вашем присутствии подписан договор о государственной границе, протоколы к соглашению о пунктах пропуска и о взаимных поездках граждан. Мы полностью завершили пограничные вопросы, увеличили количество пунктов пропуска с 15 до 30, продлили сроки взаимного пребывания граждан двух государств до 15 дней. Поддержим вопрос учреждения Генерального консульства Кыргызской Республики в городе Андижан. Это те самые важные практические шаги, направленные на создание благоприятных условий для поездок граждан, развития торговли, транзита, логистики, культурно-гуманитарных связей, туризма и устойчивого социально-экономического роста приграничных регионов. Уделили важное внимание развитию наших культурно-гуманитарных связей. Условились продолжить реализацию совместных образовательных, научных и культурных проектов. Констатировали успешное взаимодействие в рамках многостороннего формата. В этой связи выразили искреннюю признательность узбекской стороне за поддержку кандидатуры Кыргызской Республики в Совет Безопасности ООН на 2027-2028 годы, а также за последовательную поддержку наших инициатив по устойчивому развитию горных регионов. Значимым итогом визита стало подписание весомого пакета двусторонних документов в сфере сельского хозяйства, социального обеспечения, культуры, туризма, образования. Убежден, что реализация всех достигнутых решений станет прочной основой дальнейшего укрепления двусторонних связей между Кыргызстаном и Узбекистаном. пригласил уважаемого Шавката Миромоновича принять участие в торжественной церемонии открытия 6-х Всемирных игр кочевников, предстоящем саммите ШОС в текущем году, а также во втором горном саммите Бишкек плюс 25 в 2027 году. В завершение хотел бы выразить удовлетворение итогами сегодняшних встреч. Уважаемый Шавкат Миромонович, благодарю вас за плодотворные переговоры, личное и созидательное внимание к развитию кыргызско-узбекских отношений и неизменную приверженность дружбе наших народов. Уверен, что итоги нынешнего государственного визита будут служить процветанию Кыргызстана и Узбекистана, укреплению мира, стабильности и взаимного доверия. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вам слово.
0: Слово предоставляется президенту Республики Узбекистан Шавкату Миромоновичу Мирзиёеву.
1: Уважаемый Садыр Нургаджоевич, уважаемые журналисты, выражаю искреннюю благодарность президенту Киргизской Республики, уважаемому Садыр Нургаджоевичу, за особое внимание и радушный прием нашей делегации древней неповторимой Чолпан-Ате. Мы с каждой минуты пребывания мы чувствуем, какое отношение к нашей делегации. Я особенно благодарен такой теплой, радушной, неповторимой Чолпан-Ате. Какой сегодня воздух? Смотрите, сегодня мы историю делаем. История и природа нас поддерживает, что вот союзнические отношения, орден, это все история останется на веки веков. Так что, уважаемые представители средств массовой информации, сегодня мы являемся свидетелями, я уже это неоднократно отмечал, динамичного развития братского Кыргызстана. В стране обеспечивается устойчивый рост экономики и благосостояние народа. Вводятся новые объекты. Я тоже сюда приезжал не один раз, но таких объектов мы не видели, таких кранов высотных мы не видели. Это все говорит о созидательной работе нового Кыргызстана. И мы, я еще раз хочу сказать, мы радуемся и гордимся, что я всегда говорю, когда нам наш сосед сильный Кыргызстан, нам это вдвойне приятнее. Вводятся новые объекты, успешно реализуются крупные инфраструктурные проекты. Пользуясь случаем, хочу еще раз поздравить братский Кыргызстан с избранием непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2027-2028 годы. Это большой дипломатический успех Кыргызстана. Это кто понимает, тот понимает. Это, я думаю, это большой успех, и мы еще раз поздравляемся. Это стало признанием растущего авторитета страны и голоса всей Центральной Азии. Я еще раз искренне этим хочу поздравить. Подчеркну, что Узбекистан готов впредь всесторонне поддерживать программу реформ в Кыргызстане. К нынешнему визиту была проделана огромная, серьезная подготовительная работа. Плодотворно прошли заседания межправкомиссии, бизнес-форума, встреча ректоров, аналитиков, некультуры Узбекистана. Кыргызстан является нашим ближайшим соседом и испытанным временем партнером. Нас связывают глубокие исторические корни, многовековая дружба и общие ценности. В ходе конструктивных переговоров мы обстоятельно обсудили весь спектр наших многогранных отношений. По всем, не спеша, и в узком, и расширенном мы прошлись. Я еще раз хочу сказать, благополучно была очень серьезная подготовительная работа по всем направлениям. И два президента, я знаю, как Садыр Нургаджоевич готовился, и я тоже, раскрою секрет, очень серьезно готовились и держали на самом высоком уровне. У нас единая благородная цель – еще более сблизить наши братские народы. Важнейшим итогом нынешнего визита, как уже Садыр Нургаджоевич отметил, стало подписание договора о союзнических отношениях. Это означает выход нашего партнерства на совершенно новый, высший уровень межгосударственного взаимодействия. Теперь главная задача – наполнить сотрудничество новым содержанием, проектами и инициативами, которые будут служить прогрессу и благополучию наших стран и народов. Мы также договорились создать межгоссовет под руководством президентов. Это новая форма правления, и я думаю, что пройдет немного времени, она даст свои хорошие результаты. Будем углублять диалог и поддерживать инициативы друг друга в рамках региональных и международных площадок. Мы обоюдно подчеркнули важность формирования новой экономической повестки сотрудничества. За последние годы взаимный товарооборот увеличился почти в 10 раз. Не было таких результатов у нас. По итогам прошлого года впервые в истории превысил 1,2 миллиарда долларов. С учетом такой динамики мы поставили Садыр Нургаджаевичу задачу уже в следующем году довести объем до 3 миллиардов долларов. Это большая цифра. Я специально это написал, чтобы моя команда знала, что не 30-й год это. Цель надо на следующий год 2, а ближайшие годы довести до 3 миллиардов долларов, потому что мы заложили хорошую почву во многих стратегических направлений нашего сотрудничества. Подробно обсудили новые точки роста промышленной кооперации в отраслях, где наши экономики дополняют друг друга. В рамках прошедшего накануне бизнес-форума согласованы новые проекты в сфере энергетики, электротехники, фармацевтики, сельского хозяйства и текстильной отрасли. Кроме того, наметили конкретные планы совместной добычи сырьевых ресурсов. Для поддержки таких проектов условились эффективно задействовать потенциал совместного фонда развития. Приоритетное внимание уделили вопросам транспорта и туризма. С удовлетворением отметили продвижение проекта железной дороги Китай, Кыргызстан и Узбекистан. Будем вместе развивать торгово-логистическую инфраструктуру вдоль этой магистрали. Активно внедрять цифровые решения. Торговые и транспортные процедуры создавать благоприятные условия для автоперевозчиков. Отдельно обсудили сотрудничество в водно-энергетической сфере. Продолжим конструктивное взаимодействие в сфере рационального использования трансграничных водных ресурсов. Договорились ускорить подписание соглашения по Камбаратийской гидроэлектростанции. Подчеркнули необходимость активного использования потенциала наших регионов. До конца года проведем в Узбекистане первый форум регионов в новом формате. Я сказал, что если мы регионам будем не мешать, не будем мешать, результат будет в два раза больше, чем мы договорились. Так что я, как бывший губернатор, знаю, что когда нам не мешает, нам помощь не нужна, нам только нужно дать поручение, мы решали. Я думаю, вот первый форум, который будет в Узбекистане, это будет заложить хорошую почву. Это очень востребованный механизм, и она, я знаю, что дает реальные результаты. Будем продолжать активный обмен.

0: Мы участвуем в неформальной консультативной встрече глав Центральной Азии и Азербайджана. Уверен, что итоги будут способствовать продвижению наших интересов, наших стран. Дорогие друзья, я глубоко удовлетворен. На самом деле, я еще раз хочу сказать, что мы очень скрупулезно готовились, и результат уже виден, что я удовлетворен нашими договоренностями, результатами наших продуктивных переговоров. Благодарю Садыр Нургаджоевич за поддержку всех наших предложений. Убежден, что сегодняшние договоренности будут служить дальнейшему укреплению дружбы, добрососедства и союзничества между нашими братскими народами. В завершение хочу сообщить вам, что с большим удовлетворением пригласил Садыр Нургаджоевича посетить Узбекистан для продолжения нашего диалога в любое удобное время. Благодарю за внимание.
1: Уважаемые дамы и господа, церемония подписания и обмена двусторонними документами, а также церемония награждения завершены. Благодарим за внимание.

0: Здравствуйте, в эфире новости на Беринче радио, в студии у микрофона Эрмек Актанов. По приглашению президента Кыргызстана Садыра Джапарова, президент Азербайджана Ильхам Алиев 30 июля посетит Кыргызстан с государственным визитом. Как сообщила пресс-служба администрации президента, запланированы переговоры глав государств в формате тет-а-тет, а также проведение третьего заседания Межгосударственного совета. Предстоящий государственный визит президента Азербайджана станет значимым этапом в дальнейшем укреплении кыргызско-азербайджанских отношений, отметили в администрации президента. Между тем, в комплексе Рухордо города Чолпан-Ата сегодня прошла церемония официальной встречи президента Узбекистана в рамках его государственного визита в Кыргызстан. Садыр Джапаров встретил его на территории комплекса, и они проследовали поприветствовать почетный караул и делегации. Прозвучали гимны двух стран. Мирзиёев приветствовал рот почетного караула и этновоинов. Лидеры стран познакомили членов делегации. Далее Джапаров и Мирзиёев прошли в зал переговоров, где состоялись встреча в формате тет-а-тет, а затем переговоры прошли в расширенном формате. Важнейшим событием визита стало подписание договора о союзнических отношениях между Кыргызстаном и Узбекистаном, сообщил Садыр Джапаров 30 июля на переговорах в рамках государственного визита президента Узбекистана.
1: С удовлетворением отмечаю только что проведенную с вами доверительную и дружескую встречу в формате тет-а-тет. Повестка вашего государственного визита наполнена большим практическим содержанием. Сегодня в Узбекистане активно проводится модернизация государственного управления, экономические реформы, осуществляется переход к инновационной экономике. Результатом вашего, уважаемый Шавкат Миромонович, руководства и проводимых вами реформ стал впечатляющий рост ВВП Узбекистана за последнее десятилетие в 2 раза. Одним из ярких примеров вашей успешной деятельности стало установление атмосферы добрососедства, дружбы и взаимопонимания в регионе Центральной Азии. Благодаря вашей с вами политической воле удалось завершить делимитацию кыргызско-узбекской государственной границы, что стало по-настоящему историческим достижением. Мы можем с уверенностью сказать, что кыргызско-узбекские отношения переживают один из лучших периодов в своей истории. С удовлетворением отмечаю, что сегодня будут подписаны договоры, которые полностью решат пограничные вопросы и увеличат количество пунктов пропуска через кыргызско-узбекскую государственную границу от 15 до 30. Тем самым мы реализовали мечту жителей приграничных областей. Теперь они могут свободно посещать друг друга, поддерживать родственные и дружеские связи, вести деловую активность, обучаться и проводить отдых.
0: В преддверии визита успешно прошли 12-е заседание совместной межправительственной комиссии, Кыргызско-Узбекский бизнес-форум и заседание делового совета. Также состоялись Дни культуры Узбекистана в Кыргызстане, презентация кыргызского издания книги «Новый Узбекистан» Шавката Мирзиёева и третий форум ректоров вузов двух стран.
2: За короткий период существенно возросло количество совместных наших предприятий. Сейчас их 450. Успешно работает фонд развития, созданный для поддержки промкооперации. Также активно работаем по реализации крупных проектов. Железные дороги Китай, Кыргызстан, Узбекистан и Камбаратинский ГЭС. Мой министр побывал со своим коллегом на месте. Мне даже показал фотографии. И мне очень понравилось, что опережением идет стройка, Садыр Нургаджиевич. Я хочу сказать, это стройка века, если вот правду сказать, это стройка века. Совершенно геополитику поменяет эта железная дорога. И мы как с вами трудились к этому, кто понимает, тот понимает, и это большой успех. За последний год мы сделали большой шаг вперед для продвижения этих вопросов. Камбаратинская гидроэлектростанция тоже. Наши регионы наладили прямые контакты. Накануне в Кыргызстане прошли Дни культуры Узбекистана. Мой министр докладывал, что оба народа, как близкие, пели одни и те же песни, без переводчиков, танцевали, и было очень хорошее настроение. Я очень обрадовался, которые еще больше сблизили наши братские народы. Уважаемый Садыр Нургаджиевич, дорогой мой брат, убежден, что наши итоги наших переговоров послужат дальнейшему укреплению узбекско-кыргызских отношений дружбы, добрососедства и союзничества.
0: Садыр Джапаров наградил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева орденом Манаса первой степени. Церемония прошла в культурном центре Рухордо на Исык-Куле в рамках государственного визита узбекского лидера. В Балыкчи продолжается строительство объездной автомобильной дороги протяженностью более 6 километров. Работа началась в апреле этого года. Новая дорога будет четырехполосной. Проект предусматривает строительство трех кольцевых развязок, моста через железную дорогу, 12 водопропускных труб, велосипедной дорожки шириной 4,5 метра и автомобильной парковки. Ожидается, что объездная дорога сократит поток транзитного транспорта через центр Балыкчи, повысит безопасность движения и уменьшит время в пути. Кроме того, она должна улучшить транспортное состояние общения между регионами. Завершение выпуска о погоде. Прогноз погоды по Кыргызстану на 31 июля. Как сообщает Кыргызгидромет, на территории страны осадков не ожидается. Ветер западный 4,9 метра в секунду, местами с усилением до 20 метров в секунду в Высокульской и Нарынской областях. Температура воздуха в Чуйской области ночью 17-22, днем 38 градусов. В Таласской области ночью 14-19, днем до 36. В Баткенской, Ошской и Джалабадской областях ночью 19-24, днем воздух прогреется до 39. В Высокульской области 12-17, днем до 31. В Нарынской области ночью 8-13, днем 28-33. В Бишкеке без осадков температура воздуха ночью 19-21, днем от 35 до 37 градусов тепла.

0: Добрый день. В эфире Беринчи радио программа «Точка зрения». В студии Айда Низаркулова. За режиссерским пультом работает Бектурсун Калдаров. Кабинет министров Кыргызской республики вынес на общественное обсуждение вопрос проект постановления о введении 20-летнего моратория на сохранение площадей особо охраняемых территорий и понижение их природоохранного статуса. Инициатива направлена на сохранение биоразнообразия, защиту редких видов животных и растений, а также выполнение международных экологических обязательств страны. О целях и ожидаемых результатах предлагаемого проекта мы сегодня поговорим в нашем эфире. Сегодня для этого в студию мы пригласили главного специалиста управления биоресурсов Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики Алымжана Бектемирова, старшего научного сотрудника Института биологии Национальной академии наук Кыргызской Республики Дмитрия Милько. Добрый день, дорогие гости.
1: Добрый день.
0: Вот сегодня мы обсуждаем то, что сейчас как раз-таки находится на обсуждении. Алымжан Казыбекович, у меня к вам такой первый вопрос. Расскажите нам, пожалуйста, что предлагается вот мораторий на 20 лет и вообще какая главная цель того, чтобы ввести данный мораторий?
1: Спасибо за вопрос, Айдай. Да, министерство как раз только что буквально на днях отправил на межведомственное согласование проект постановления Кабинета министров Кыргызской Республики о введении 20-летнего моратория на сокращение площадей особо охраняемых природных территорий и понижение их категории охраны. То есть данным постановлением предлагается ввести мораторий, чтобы вот существующие площади особо охраняемых природных территорий сохранилась и увеличивалась, но не сокращалась и не изменилась граница, прежняя граница. То есть это связано с тем, что у нас в стране сейчас и должна развиваться экономика, и бывают часто такие предложения от разных сторон о использовании недров и еще другие вопросы, которые на территориях особо охраняемых природных территорий. До этого у нас были такие истории, что часть особо охраняемых природных территорий сокращалась для таких целей, вот для строительства чего-то, для разработки горнорудных компаниями. Вот. Ну, чтобы у нас Кыргызстан взял на себя много обязательств в экологическом плане, в том числе и Кунмино-Монреальская глобальная программа, рамочная программа. В этой программе говорится, что Кыргызстан должен увеличить свои особо охраняемые природные территории до 30%. В настоящее время у нас находится 11 с чем-то, ну, до 12% не доходит. Вот поэтому нам до 30-го года, даже у нас был есть такой план, что до 30-го года увеличить до 30%. Это очень амбициозный план, конечно. И, конечно, в этой связи данное постановление даст нам гарантию, что вот существующие особо охраняемые природные территории будут сохранять. А это значит, что мы сохраняем биоразнообразие в целом Кыргызстана. Вот. И, конечно, до этого тоже были приняты различные нормативные правовые акты Кабинета министров. В частности, это программа развития зеленой экономики, который до 2029 года, который был утвержден постановлением правительства в прошлом году, 1 сентября 2025 года, за номером 544. И в этой программе как раз одним из пунктов именно прописано введение этого указанного моратория. То есть целях исполнения той программы мы как бы этот инициируем данную деятельность, данное мероприятие.
0: А скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что у нас даже до 12% не доходит особо охраняемые природные территории, но мы, получается, должны постараться до 30-го года их увеличить, да, скажем так. Вообще, насколько эти территории, они, может быть, сократились? 11% — это не так много вообще считается в такой практике?
1: Нет. Они не сократились, они год за годом увеличиваются, и это вот как раз к этому настоящему времени они дошли до 11,7%. Или в абсолютной величине это у нас 2 миллиона 361 тысяч гектаров. Это все. Дело в том, что у нас наша республика, ну все мы знаем, что это горная страна, и очень у нас рельеф такой рассеченный, можно сказать. И особо охраняемые территории, ну чтобы людям было понятно, это государственные природные заповедники, в первую очередь, это первая категория. Это государственные природные парки, это заказники разные от целевого назначения. И в последнее время это у нас последние годы образовываются микрозаповедники и особо охраняемые природные территории местного значения. Вот это все составляет фонд особо охраняемых природных территорий. И вот их общая площадь, вот, которую я уже выше назвал, вот такую величину занимает.
0: Дмитрий Анатольевич, скажите, пожалуйста, вот на сегодняшний день какие проблемы существуют, да, вот в том, чтобы вот мораторий был введен для того, чтобы территорию этих природоохранных территорий, для того, чтобы она не становилась меньше. Почему сейчас это необходимо сделать, и как вообще ситуация обстоит вот с тем, что у нас, вот, может быть, не так много все-таки таких территорий?
2: Ну, я, наверное, начну с того, что лично с моей точки зрения мораторий – это такое жесткое слово, которое свидетельствует о том, что других методов не получается их применить с достаточной эффективностью. Мораторий, ну вот в международной практике в отношении запрета какого-то на охоту, на сбор там, каких-то видов лекарственных сырья, он вводится, но это такой, можно сказать, полицейский метод. То есть в стране с достаточным уровнем биологической образованности и культуры это нонсенс, конечно. Сказать, что это сделано вовремя, ну, наука всегда старалась обратить на это внимание людей, принимающих решения, высшего руководства страны, что так нельзя, что если в соответствии с законом об особо охраняемой природной территории, об особо охраняемых природных территориях и законом об охране окружающей среды какая-то территория выводится из категории госземзапаса, гослесфонда, там, из сельскохозяйственного оборота и объявляется ООПТ, то есть эта земля по госкадастру, регистру становится теперь землями ООПТ, что это должно повлечь за собой изменение отношения к тем экосистемам, которые там имеют счастье или несчастье располагаться в этих территориях. И обращали внимание на то, что наносит урон ведь не только сокращение территорий. Скажем так, первая категория по классификации Международного союза охраны природы – это государственные заповедники, это резерваты со строгой охраной. Там нельзя что-то строить или капитально перекрывать реки. Там много чего нельзя. А в ядерном зонах вообще нельзя. Желательно даже ученых туда пускать поменьше, потому что любое вмешательство есть вмешательство. зачем это нужно вообще, вот охранять природу? Ну, а вдруг там есть вольфрам, золото, его можно уже продать, и народ станет жить лучше. А от того, что поставили забор, от этого такого видимого улучшения, повышения уровня жизни граждан страны нету. Но весь мир это делает. Почему это нужно? А потому что сохранение окружающей среды, ключевых экосистем и биоразнообразия как того живого элемента, который это наполняет, это вопрос не уровня благосостояния, это вопрос выживания вообще человечества на планете.

природа может до некоторых пор терпеть, терпеть, терпеть, а потом она развалится и будет уже поздно что-то делать. Поэтому наука советует международному обществу и бизнесу, и власти предпринимать какие-то меры, чтобы этого избежать. И тут случаются коллизии. Вот из нашей практики в республике такая, например, коллизия, что был организован Карабуринский природный заповедник, государственный. Но местному населению сказали, как это так, тут наши деды прадеды пасли скот, охотились. Мы не согласны, давайте понизим без изменения территории, без изменения границ, но понизим статус. Будет у нас не заповедник, а заказник. А в заказнике уже ядерная зона меньше неприкосновенности, значит, там больше зона для развития туризма, зона регулируемого природопользования. То есть они, изменив статус, продолжили уже без сопротивление со стороны егерской охраны, пасти там, где они пасли век до этого. Другой пример такой, в 1994 году был создан Кратаджи-Парыгский заповедник. Буквально спустя два года, также постановлением, в целях народохозяйственных необходимостей, оттуда была выведен кусочек, то есть уменьшена территория реально, выведен кусочек территории под названием Жапарык, и вот на протяжении уже получается 30 лет почти, да? Вот Кратал-Жапарыкский заповедник не имеет в составе заповедной территории территории под названием Жапарык. Он остается просто кратальским заповедником. Еще один пример, когда было месторождение, небольшое месторождение, ну, Макмалу нужно где-то давать работу людям, где-то новые жилы раскапывать. Он расположен на участке ГПП Самоутаж природного парка. Вот, добыча там предполагалась открытым способом. В этом случае даже выведение маленького кусочка, оно не означает, что не пострадает парк. Почему? Так же, как и в случае с месторождением Штенберды, открытый способ — это взрывные работы, это техника и так далее, находящиеся, прямо выходящие туда такими секторами ущелья. Вот, оттуда просто вся живность бежит, и медведи, и косули все оттуда уходят. Такое уже было, и такое еще раз теперь повторится, хотя взамен этой небольшой территории, там что-то около 16 га, вот, дороги обычно не учитываются, там прибавляется другая территория, имеющая иное значение, совершенно другие экосистемы. Вот, также наука обращала внимание на то, что Дашманский заповедник, он слишком мал по территории, а так как испытывается давление со стороны местного общества, которое считает, что им этот заповедник мешает. Что мешает? Ну, пользоваться дарами леса. Как еще иначе? Вот давайте отрежем здесь кусочек, а прирежем кусочек в горах, в скалах, в ледниках, которые мало кому нужны, там даже альпинистов нет, потому что это Ферганский хребет, не такой популярный район среди любителей экстремального спорта. Вот, поэтому, по идее, если создается заповедник, и экосистемы, они сами никуда сами не прыгают, они и должны быть, эти границы, нерушимы. Но у нас есть в законе такая статья, 22-я, в законе об охране окружающей среды, что в случаях, когда это стратегический интерес государства, в этом случае заповедник можно пододвинуть, отодвинуть, переменить, сделать трансформацию категории, несмотря на какие-то научные доводы. А научными доводами могут являться только одно: потеря природоохранного значения. Ну, мы, как вот специалисты по биоразнообразию, обычно находимся в такой ситуации, что если вы будете критиковать то, что вам предлагается, то и этого не получится. Поэтому, естественно, мы смотрим на то,

0: что и можно было бы сделать более оптимальную территорию, но стоят интересы какого-то бизнеса или у власти есть какие-то проекты, и такое не проходит. Но в целом мы, конечно, очень рады тому, что будет на что сослаться для того, чтобы как-то противодействовать давлению бизнеса, для которого в первую очередь это получение прибыли, несмотря ни на что. Так вот было, например, с тем, что пришли предприниматели и инженеры и сказали, что есть такой вот хороший мегапроект построить большую ГЭС на реке Читкал. Это еще в советское время был такой прецедент такого проекта. При этом даже с точки зрения бизнеса, ну, надо посчитать, а хватит ли воды для выработки этой электроэнергии. То есть построить большую плотину, это, конечно, получить хороший там займ от банка. Сейчас же любое строительство, любой бизнес идет на то, что сначала нужно взять деньги в банке. Вот. А как их будет отдавать? Можно ли будет их отдавать, если прогноз на ближайшие 20 лет, что из-за потери ледников поверхностный сток он уменьшится, а более того, он поменяет свой режим. Но самое-то основное, что Читкал больше в западном Тяньшане, есть такая трансграничная территория, являющаяся объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, западный Тяньшань, он охватывает сопредельные территории трех государств, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана, но в соседних странах нету в западном Тяньшане такой реки, как Читкал. То есть получается, что это осевая зона ядерной, зоны заповедника, которая является ядром вот в этой трансграничной биосферной территории, являющейся наследием ЮНЕСКО. Ну, этого мало кто останавливал. Если сейчас будет этот закон принят, будет куда сослаться, чтобы сказать стоп, и вот нельзя. Но у нас, к сожалению, предшествующие 30 лет истории развития сети ООПТ показывают, что у нас очень можно очень и очень даже многое. И даже не важно, как это будет называться и какими методами это будет достигаться, но если мы не сохраним наши экосистемы, причем во всей полноте, нельзя говорить, что вот какие-то менее ценные, какие-то более ценные, то это повлияет на общепланетарные шансы выжить в ближайшее время нашим потомкам.
1: Алымжан Казабаевич, хотелось бы вот спросить тоже, например, введение моратория, да, на 20 лет, и вообще вот такие вот меры, когда приходится вводить мораторий, да, когда бывают моменты, что местные жители, да, тоже жалуются, когда видят, вот, то, что на каком-то, на какой-то территории природоохранной вот какие-то действия выполняются, да, жалуются, показывают, рассказывают об этом, и тогда вот тоже этому месту начинает тоже уделяться внимание, говорить о том, что вот здесь запрещены такие-то, такие-то действия. Вообще введение моратория, насколько оно поможет и насколько его тяжело, скажем так, контролировать? Ну, чтобы если... вот не было, да, вмешательства, как это все и прописано в этом документе, например.
2: Ну, если этот документ будет принят кабинетом министров, то, конечно, ну, контролировать это вопроса не составляет. В принципе, это опять же, если будет сокращаться, они будут сокращаться именно решением кабинета министров. И конечно, инициатива может исходить из разных инстанций. Это и местные государственные администрации могут там начинать там инициировать, что если бизнес приходит, да, их, на их участок. Вот. И, конечно, как уже мне мой коллега уже сказал, это данное постановление будет как гарантом, что площадь особо охраняемых природных территорий не будет сокращаться. Я еще добавлю, у нас вот Дмитрий Анатольевич перечислил, какие еще были в прошлом такие печальные истории. У нас и в до 10-го. В 2009 году, кажется, был это тоже, где у нас Сарычат-Ирташский заповедник, часть территории Сарычат-Ирташского заповедника тоже был выведен из состава особо охраняемых природных территорий для проведения там изыскательских, разведывательных работ для Кумтора. Ну, тогда канадцы работали. Но потом, после, когда в 2010 году было вот это постановление отменен и восстановлен. И в недавнем прошлом тоже у нас было вот именно по Бешеральскому заповеднику, тоже по, можно сказать, по лобби бизнеса был определенный участок территории Бешеральского заповедника, тоже был выведен из состава для именно для проведения там этих горных работ, там добычных каких-то, да. И опять же, в ноябре прошлого года, 25-го года, постановлением кабинета это тоже был отменен. То есть пока, чтобы вот таких еще в дальнейшем не было, конечно, принятие данного постановления будет как бы гарантировать нам, что у нас вот эта существующая территория особо охраняемых природных ОПТ будет сохраняться и не только сохраняться, а еще у нас есть другие планы по увеличению этих площадей, по созданию, мы же говорили, вот доведение до 30%. Вот. И это постановление, конечно, очень востребовано в настоящее время, я так считаю. У нас как раз в настоящее время идет вот местное население требует для пользования в целях пастбищ и других для использования природных ресурсов, вот просят, чтобы Дашманский заповедник тоже перевели статус на государственный природный парк. И такой же вот Сурматашский государственный заповедник, это в Баткенском районе находится, тоже местное население просят его перевели в статус государственного природного парка, чтобы там люди могли использовать пастбище. Сейчас вот такая тенденция есть. Видите, мы, работники вот охраны природы, наши коллеги, ученые, все мы как бы так на одной стороне, а ну, местное население, получается, в другой стороне, у них интересы другие. Вот поэтому правительству иногда приходится выбирать, какая сторона будет там более весомее вот в этом плане. И чтобы именно от этих тенденций у нас как раз таки было бы этот хороший гарантия, если вот принят будет данное постановление.
1: А скажите, постановление предлагается принять на 20 лет, вот этот мораторий сам. 20 лет – это какая-то определенная дата. Почему именно было выбрано 20 лет? И вот вы сказали, да, уже, что вы хотите теперь, у вас перед вами стоит работа, чтобы довести и увеличить территории вот этих вот особо охраняемых территорий.
2: Ну, 20 лет тоже был выбран не просто так. Вот сейчас вы видите, что у нас последнее время очень быстро меняется. Жизнь быстро меняется. Вот через 20 лет я думаю, мы дойдем до такого стабильного состояния, что в дальнейшем не понадобится такой жесткой меры. И поэтому вот предлагается на 20 лет пока принять.
1: А каким образом вы хотите увеличить территории вот этих особо охраны?
2: У нас есть много таких ключевых районов. Это именно богатое биоразнообразие является как местообитанием животных и растений, диких животных, растений, такие ключевые. Вот, вот такие районы у нас еще до сих пор, они сейчас не имеют такого статуса. Это по всему Кыргызстану. Ну, Дмитрий Анатольевич по этой теме, наверное, больше знает. Он может сказать, какие территории сегодня не охвачены, и было бы хорошо. У нас сегодняшняя, если вот на карте посмотреть, у нас получается особо охраняемые природные территории, они очень такое фрагментарные. Было бы хорошо, конечно, они, если были бы так взаимосвязаны, там большие охватывал большие территории, тогда и для диких животных и растений это очень хорошо было бы.
1: А не получается так кусочками, да, в разных местах?
2: Ну, у нас пока как получается, так и делали до этого. Ну, это, по идее, было бы, конечно, очень огромные территории между взаимосвязанные. Но сейчас мы новые, это категория есть, это как экологические коридоры, новое понятие в законе о самоохраняемых природных территориях. Вот сейчас некоторые вот территории мы между этими особо охраняемыми природными территориями объявляется экологический коридор, и он будет иметь тоже свой режим, который более так призванный для сохранения, для миграции животных диких.
1: Дмитрий Анатольевич, скажите, пожалуйста, на какие территории нужно все-таки обратить больше внимания и которые нужно включить вот в этот дополнительный список, чтобы их все-таки становилось больше?
0: Ну, наверное, нужно обратиться немножко к истории, что вот когда-то была Ошская область, Баткенской области еще не было, вот, и организовывалась Баткенская область, ну, это было связано с внешнеполитическими и военно-стратегическими целями. Вот, я был инициатором того, что вот посмотрите, в каждой из областей, тогда было 6 областей, сейчас 7, значит, есть как минимум один природный парк и один заповедник, а вот в Баткенской области ничего нет, давайте сохранять. Вот, я дал такую популистскую идейку, чтобы быть как все, исходя из того, что именно в Баткенской области есть низкогорные, полупустынные, достаточно обширные районы с сохранившимися на нашей территории уникальными видами пресмыкающихся, из которых, ну, это был нонсенс, что вот внесено в Красную книгу, но это было чуть позже, во второе издание Красной книги, там 8 видов пресмыкающихся, и из них на территории заповедного фонда не обитает ни один вид. Более того, я скажу не только про пресмыкающихся, а вообще про виды растений и животных, и грибов. 4 вида грибов, 86 видов высших растений, 54 вида птиц, всего лишь 17 видов насекомых и там один паук. Что из них 65% видов не обитают, нигде своим ареалом не заходят на охраняемые территории. Спрашивается, а для чего тогда создаются заповедники, для чего создаются природные парки? Ну, природный парк, можно сказать так, это для того, чтобы сохранить для потомков, а также, чтобы привлекать туристов, все-таки такая хорошая отрасль, наполняющая бюджет, можно сказать. Пока у нас есть красивая природа и незагрязненный Иссык-Куль, да, это, конечно, источник, но как только мы превысим норму нагрузки, на грязные пляжи никто не пойдет, и на растерзанные леса никто не захочет смотреть. Об этом тоже нужно думать, поэтому такая форма, она нужна. Заповедники, они в большей степени стоят на охране будущего сельскохозяйственного сектора. То есть, когда перевыпас достигнет такой величины, ну, я имею возможность сравнить с долину Арпа 30 лет назад, даже 35 лет назад и сейчас, для восстановления травяного покрова, для восстановления баланса вот этого и пастбищных трав можно будет использовать тот генетически неприкосновенный фонд, который сохранится в ядерных участках заповедников. Но для этого нужно, чтобы эти ядерные участки заповедников располагались на ключевых экосистемах, а не только в поясе леса и в высокогорье. И вот фрагментированность, конечно, тоже с научной точки зрения, она всегда вызывала критику, скажем так, Сокольский заповедник, старейший заповедник на территории Кыргызстана. Он был создан в 15 участках, и из этих участков только один был достаточен для того, чтобы там могла поддерживаться популяция косули или кабана. Все остальные участки слишком малы для этого. Даже трудно сказать, какая там растительность, потому что они малы. И вот я буквально вчера вернулся из исследовательской экспедиции по заказу Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора и при поддержке программы развития ООН по проекту развития Померовайского региона мы проводили исследование биологического разнообразия для того, чтобы составить обоснование для установления новых там, 4 особо охраняемых территории, пока я не могу сказать, это решать министерству, там есть проблемы, конечно, такие. Вот, но мы, конечно, на наиболее высоких статусах ГПП или ГПЗ будем настаивать на этих обширных территориях. Это вот как раз АРПА, это АРКА, и это очень приятно, потому что там остались еще те занесенные в Красную книгу виды теплолюбивых животных. Ведь если так посмотреть со стороны, то Тяньшань, это горная система, это как остров Мадагаскар, только он окружен не Индийским соленым океаном, в котором можно утонуть, и там нельзя ничего выращивать, а сухими пустынями. С одной стороны Такламакан, с другой стороны Муинкумы, Кызылкумы. И вот этот вот зеленый остров, он имеет такое свойство, что в горах для проживания человечества и многих, особенно холоднокровных видов животных и для флоры, неблагоприятные условия, потому что там холодно. А в пустынях ничто живое не существует без воды, ни сельское хозяйство, ни человеческие популяции, ни популяции животных. Там тоже неблагоприятные условия. И остается маленькая такая тоненькая полоска жизни, это вот степной и нижняя часть лесного пояса вокруг этих гор, где есть вода и есть тепло. И вот это вот в этой оптимальной, что ли, зоне, в этой полосе жизни, я так ее назову, и возникает в основном основной конфликт между деятельностью человека и природой. И вот эту зону нужно, конечно, и обратить на нее преимущественное внимание и оградить ее от разрушения ради... Ну вот, никто еще не мог напитаться золотом. Его нельзя есть. То же самое я могу сказать и про горючие ископаемые, которым не так богат Кыргызстан. И вообще, если так посмотреть глобально, у нас природных ресурсов из недр, они все тяжело добываемые. То есть их себестоимость довольно высокая. Ну вот, скажем, в том же ГПП Семилуташ, ну, выделили этот участок, ну, выкопать они 6 тонн. Но заплатив за какую цену за это? То есть уйдут животные, поменяется состав растительности, или там вообще поменяют статус, начнут пасти. В результате мы получим территорию, на которой биологическое разнообразие утратится, экосистема разрушится. Но это уже будет проблема на, как бы, наших внуков, а главное сейчас выкопать золото. Но если смотреть на такую отдаленную перспективу, ну, скажем так, хочу вот что отметить. 20 лет, конечно, возможно, это мало, но я оптимист и тоже, как и представители, и здесь находящийся представитель министерства, надеюсь, что одного поколения, возможно, хватит для того, чтобы изменить в сознании людей, самих людей, что заповедник от слова заповедь, и он сделан не просто так, и если туда не ходить, то от этого будет лучше внукам следующим. Поэтому многое нужно решать не полицейскими методами, мораторий, наказания, там, повышение ответственности, а изменением самого сознания и изменением культуры. И может быть, я вот оптимист все-таки, надеюсь, что одного поколения этого хватит, и у нас прекратится такая практика. Ой, там крупинка золота есть. Что нам мешает? А вот это мешает. Давайте это уберем. А давайте построим здесь большую ГЭС. Что этому мешает? Ах, там природный парк находится. А кому нужен этот природный парк? Что у нас это прекратится, и у народа появится благоговение и заповедность. Это как священные территории, что туда нельзя вторгаться с экскаваторами и с копалками. Вот. И по возможности как-то этот конфликт между тем, что повышение уровня благосостояния может осуществляться за счет продажи природных ресурсов, за счет возобновимых природных ресурсов. Интенсивное использование территорий горных – это тоже, наверное, требование будущего, что от экстенсивного пастбища пользования мы перейдем на более культурные и правильные пастбища оборот, чтобы они не зарастали сорной растительностью. А то ведь получается так, Министерство сельского хозяйства, Министерство экологии рапортуют, что да, территории все в порядке, они не уменьшились, там есть скот, там есть трава, там никто ничего не копает, но качество этого пастбища намного ниже, чем было 40 лет назад. И оно уже не в силах прокормить то количество скота. И здесь, конечно, мы не решим эти проблемы не за счет каких-то вот прецедентов, что давайте пододвинем территории и введем в экономический оборот ту или иную территорию. Ну, проблемы будущие, они появятся и совершенно неожиданные, но это очень положительный пример, что сейчас на рассмотрении находится такой законопроект. Ну, пожалуйста, если есть еще вопросы, у нас немножко время есть. Именно по конкретике, потому что я говорю, я вот только что объехал и Чуналай, и Арпу, и Арку. И можно сказать, что там есть что охранять, и уже видится, какие будут проблемы. И мне бы очень хотелось, чтобы статус этих территорий был как минимум ГПЗ или ГПП, чтобы там был штат. Вот, потому что действительно, ну а что касается извлечения прибыли от этого, ну инфраструктура нужна, но эта инфраструктура не всегда безопасна. Это мы можем сказать по парку Ларча, наверное. Сейчас поставлю на рельсы, что, как сказать, становится отдых на природе становится не таким дешевым делом.
2: Да, я еще дополню вот на ваш вопрос как раз такое увеличение территории особо охраняемой природной территории. Кроме вот этих перечисленных Дмитрием Анатольевичем объектов, 4 объекта, да, он перечислил. В планах министерства еще в ближайшее будущее, даже в этом году, мы собираемся организовать заказники. Это зоологический заказник, это в Чуйской области, это Шамши-Туюк, это рядом, где Токмак выше. В Талаской области там Кумыштаг, в Джалабадской области, в Аксыйском районе, в Нуакенском районе, сейчас я не помню по названиям, и еще в Ошской области, тоже в Арабанском районе, вот такие ряды заказников. Вот у министерства есть такие планы, вот и потихонечку мы увеличиваем площадь особо охраняемых природных территорий.
1: Если говорить об этих вообще природных территориях, да, и о том, что, как вы сказали, биоразнообразие все-таки уменьшается, да, если вот эта территория, она должным образом не используется, как должна использоваться, насколько это влияет на общий экологический фон? Вот вы сказали, что, например, нельзя с одного кусочка забрать один кусок, да, с природного парка и дать ему совсем другой.
0: Оно разнокачественно. Я поясню так вот на школьном примере. Если человеку говорят, давай мы у тебя отрежем ногу, а тебе взамен дадим руку еще третью. Вот на одной ноге, но с тремя руками. Вот масса человека не изменится. Вот, а функциональность очень сильно поменяется. Точно так же говорится о том, что если у дошмана заберут нижнюю зону с лесом, где, в общем-то, и пасут, несмотря на то, что там есть охрана, и прирежут ему скалы. Вот это две большие разницы. У нас есть уникальные экосистемы, которые не охвачены вот, сетью ОПТ. Или в 2004 году я вот по своей собственной инициативе поехал в Баткенский район, и недалеко там разведал, что есть такой цветок, как гульташ. Его не было ни во флоре Киргизской ССР, ни в определителе. Вот я написал научную статью со статистическими выводами. И там я отметил в этой статье, что важно не то, что решает где-то чиновник в кабинетах, важно то, когда народ решает. И по эффективности решения сельского схода, когда они сказали весной, когда цветет этот Petilium eduardum, называемый айгуль у нас в кыргызском языке, именно вот такая локальная популяция, он же как брызги везде. А в Таджикистане его по-другому называют. И, в общем-то, это не эндемик наш. И тем не менее, вот если сельский ход, сход села Карасу решил, что скот во время цветения айгуля целый месяц не гонять. Вот. По эффективности для природы такие решения намного более эффективны, чем вот, постановление на бумаге, потому что ну, природу охраняет все-таки не бумага, природу охраняет население. В первую очередь местные. И очень приятно услышать о создании новых заказников, хотя это мелкие территории, но уже по названию и локалитетам я чувствую, что будут восполняться некоторые коридоры для миграции с одного склона хребта на другой для копытных. У нас есть такой упрощенный несколько метод оценки состояния экосистемы по высшим хищникам. Если барсу там хорошо живется, значит все окей. Но это не совсем правильно, это все-таки такое упрощение. Но в целом природа и так меняется. И как бы мы знаем из-за чего. Из-за того, что мы не смотрим за океаном. Но Кыргызстан имеет маленькую, но очень важную лепту вот в том, то, чтобы сохранить жизнь целиком на планете.
1: Хорошо, спасибо вам большое. К сожалению, наша программа подошла к концу. Я напомню, что сегодня в эфире приняли участие главный специалист управления биоресурсами Министерства природных ресурсов, экологии, технического надзора Кыргызской Республики Алимжан Бектимиров, старший научный сотрудник Института биологии Национальной академии наук Кыргызской Республики Дмитрий Милько. Программу «Точка зрения» провела Айдай Назаркулова.
3: Құрметті радиоқармандар, сіздер жоғарыда «Точка зрения» программасының қайталауын ұқтыңыздар.
4: Деятельность бизнеса в Кыргызской Республике выходит на новый уровень благодаря упрощению процедур и ускорению выдачи документов через систему «Единого окна», реализуемую госпредприятием «Центр единого окна» в соответствии с рекомендациями номер 33-35 ЕКОН. Ранее процессы были перегружены ручной работой. Проверка документов и анализ данных госорганами занимали до 14 рабочих дней, а в некоторых случаях и до месяца. В 2025 году выдано 16 314 разрешительных документов по всем позициям. В частности, выдано 2280 лицензий и 14006 разъяснений по товарам экспортного контроля и единого перечня ЕАЭС. Это приводило к задержкам в рассмотрении заявлений необходимости неоднократного обращения в госорганы. В рамках 100-дневной программы правительственные акселераторы по поручению председателя Кабинета министров Адылбека Касымалиева и под координацией администрации президента была проведена комплексная работа с участием профильных госорганов для анализа и оптимизации процесса. Специалисты изучили действующие бизнес-процессы, выявили участки, требующие оптимизации, и модернизировали модель обработки заявок.
5: Раньше оформление дополнительных документов занимало много времени. Нужно было собирать многочисленное количество бумажных документов, ходить по разным ведомствам и ждать ответа. Сейчас с системой единого окна все стало намного проще. Заявку можно подать один раз онлайн, и не нужно несколько раз обращаться и ходить в госорганы. Все этапы видны в системе, и необходимые документы можно получить максимум до 3 дней. В целом процесс стал быстрее и понятнее. И это действительно облегчает работу экспертных органов и помогает быстрее вести бизнес участников внешнеэкономической деятельности. Сокращаются задержки на границе и складе временного хранения.
6: С улучшением системы единого окна работать стало проще и быстрее. Подготовка и рассмотрение документов теперь занимает меньше времени, а сами процессы стали более упорядоченными и понятными. Значительно сократился объем ручной работы, снизилась вероятность ошибок. Это позволяет нам быть более эффективными, быстрее обрабатывать заявки и оперативно принимать решения. В целом работа стала более системной и оптимизированной.
7: Если честно, стало намного проще. Раньше приходилось тратить много времени на бумажную работу, ездить по разным инстанциям и ждать, пока все согласуют. Сейчас все делается онлайн, быстро и без лишней суеты. Зашел в систему, подал заявку, прикрепил документы и просто отслеживаешь процесс. Сразу видно, на каком этапе все находится, и не нужно никому звонить или уточнять. В итоге экономится много времени, и можно спокойно вести бизнес и не бегать с документами. Ускоряются сроки выполнения контрактов.
4: Сегодня заявка подается в электронном формате через систему «Единое окно». В зависимости от категории она направляется в соответствующее ведомство для рассмотрения. При необходимости формируются субзаявки, которые рассматриваются параллельно. Это исключает повторное обращение и ускоряет процесс. В исключительных случаях заявка направляется в Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики для дополнительного анализа. Для ускорения процесса выдачи некоторых разрешительных документов используется модуль искусственного интеллекта, который анализирует характеристики товара и формирует рекомендации.
8: С запуском платформы AI TradeKG работать стало намного удобнее. Вся необходимая информация по контрольным спискам и товарам теперь доступна в одном месте. Интеллектуальный поиск помогает быстрее находить нужные позиции и принимать более обоснованные решения. Это значительно упрощает работу и повышает эффективность анализа.
4: При этом окончательное решение всегда принимает специалист. Система выступает в качестве вспомогательного инструмента. После рассмотрения формируются итоговые документы, разъяснения, идентификационные и экспертные заключения.
9: С внедрением механизмов системы единого окна и оптимизацией процедур взаимодействия с государственными органами значительно сократились сроки таможенного оформления товаров. Электронный обмен данными и ускорение выдачи разрешительных документов позволяет таможенным органам оперативно проводить необходимые таможенные операции в местах таможенного оформления.
4: Документы подписываются электронной цифровой подписью и автоматически направляются заявителю. Все этапы обработки прозрачны. Заявитель может отслеживать статус своей заявки в режиме реального времени. Для госорганов дополнительно внедрена цифровая платформа, обеспечивающая удобный доступ к справочникам и интеллектуальный поиск по товарам.
10: Основная задача системы единого окна – обеспечить удобное и прозрачное взаимодействие бизнеса и государственных органов. Мы стремимся к максимальной автоматизации процессов при сохранении контроля со стороны специалистов. Внедрение цифровых решений позволяет сократить сроки обработки заявок и повысить качество предоставляемых услуг государственными органами.
4: В результате сокращены сроки выдачи разъяснений, идентификационных и экспертных заключений от 14 до 3 рабочих дней для участников внешнеэкономической деятельности. Сравнение показателей за 2 недели до запуска и 2 недели после запуска системы в тестовом режиме по выдаче разъяснений одним государственным органам демонстрирует существенное повышение эффективности. В результате проведенных мероприятий средний срок выдачи документов сократился более чем в 2 раза. Доля документов, выдаваемых в течение 1-2 дней, увеличилась с 30% до 80%.
10: Наша цель – формирование цифровой экосистемы для развития внешнеэкономической деятельности и инвестиций.
4: Упрощение и ускорение выдачи документов через единое окно формирует новый стандарт государственных услуг. Быстрый, прозрачный и ориентированный на бизнес. Ускорение процедур таможенного оформления способствует формированию страны в качестве регионального хаба к 2030 году.
11: Бишкекте саат 17. Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап, тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян. Жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
12: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
13: Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Биринчи радионун эфир толкунунда Инсанат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Кайыпова. Кыргыз Республикасынын президенти 2023 жылы 2 августта номуру 256 тескемеси менен Ысык Көл форумунун 40 жылдык мааракесин өткөрүүнү белгилеген. Ушуга байланыштуу 2026 жылы 18-19 июнь күндөрү Кыргызстан дүйнөлүк гуманисттик идеялар талкуулаган цивилизациялар кеңешинин мураскери катары эл аралык Ысык Көл форумун өткөргөн турат. Ошондой эле 2028 жылы залкар жазуучунун 100 жылдык мааракесин өткөрүүгө даярдык көрүлүүдө. Бул жолу ааламдык атагы бар жазуучу, улуу ойчул гуманист Чыңгыз Айтматов тууралуу Кыргыз Республикасынын илим жана техника жаатында Касым Тыныстанов атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкер, филология илимдеринин доктору профессор Лайли Бүкбаеванын Инсанат уктуруусуна курган маегин угуңуздар.
14: Саламатсызбы?
15: Саламатчылык.
14: Адегенде ушул Айтматовдун экинчи өмүрүн улантуу бир эле Кыргызстанда эмес, КМШ мамлекеттеринде, Кытайда, айтор дүйнөдө Айтматовго кызыккан, Айтматовдун чыгармачылыгын изилдеген окумуштуулар көп экен да. Анан бүгүнкү күндө ушул Айтматов таануу Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө кандай?
15: Рахмат биринчиден чакырганыңарга. Айтматов таануу деген бул түбөлүктүү тема болуп калды. Адабият үчүн, маданият үчүн Кыргызстанда эле эмес, түрк дүйнөсүндө, бүтүндөй дүйнөдөгү жалпы адамзат Айтматовдун чыгармаларына болгон кызыкчылыгы бүгүн да артып, улам жыл өткөн сайын, мезгил өткөн сайын андагы анын адабий мурастарын тереңден окуп, үйрөнүүгө аракет кылып жаткан учур. Анан быйылкы жыл жана юбилейлик 100 жылдыгы деп атпайбызбы? Ошол дагардан бул маселени интенсивдештирип, анан жаңы бир ойлорго түртүп, жаңы бир аракеттерди жасоо мүмкүнчүлүктөрүн ачып отурат. Ушул алкакта Айтматов негиздеген Ысык Көл форуму кайра Кыргызстанда өткөрүүнү мерчемдеп жатышат. Бул чынында ушул учурда тарыхый окуя болгон. Абдан чоң глобалдуу маселени алып чыккан дүйнөлүк алкакта дүйнөнүн тынчтыгы, эртеңки күнү деген чоң маселелерди алып чыккан. Ошол учурда дүйнөдөгү прогрессивдүү окумуштууларды, жазуучуларды, көркөм сөз чеберлерин дегендей, маданияттын ишмерлерин, коомдук ишмерлерди дагы кошкон чоң форум болгон. Анан ошонун шарапаты менен ошол учурдагы абдан бир чыңалып турган атмосферадан чыгуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон Айтматовду зор гуманист, улуу жазуучу катарында биз өзгөчө ушул дүйнөдөгү тынчтыкты сактап калууда абдан чоң демилге көтөргөндүгүн биз унутпашыбыз керек да. Анткени ушул учурда капиталисттик анан социалисттик система болуп, дүйнө эки системага бөлүнүп, карама каршылыктар күчөп турган учурда, ядролук атомдук согуш коркунучу чыгып кете турган учурда ушул жазуучунун айтыла турган эң маанилүү сөзү бүгүн айтылыш керек, эртең кеч болуп калат деп жанагы дүйнөлүк алкактагы мыкты акыл эсти чакырып, анан ошол учурдагы СССРдин президенти Горбачевко чейин барышып, анан ушул коогадан сактап калгандык. Анан эми ойлоп отурсак, ошол маселе бүгүнкү күндө дагы актуалдуу болуп турат. Бүгүн дагы эл аралык аренада тынчтык эмес. Бул бир маселе катарында, Ысык Көл форумундагы негизги маселе катарында дагы кайра кайрылышы керек болгон маселе. Анан экинчиден дүйнөлүк маданияттын өнүгүшү бүгүнкү күндө эмне деген маселелер күн тартибинде турат, дүйнөлүк окурмандын рухий дүйнөсүн байытыш үчүн бүгүнкү жазуучулар маданият ишмерлеринин бүгүнкү күндөгү васыйпасы эмне болуш керек деген маселенин тегерегинде сүйлөшүү болот деп күтүп турабыз.
14: Ошол Айтматов 40 жыл мурун көтөргөн тынчтык маселеси, экология маселеси, өзүңүз айткандай көркөм адабиятта болобу, кинодо болобу, деги эле искусствонун баардык тармагында ошол адамзаттык глобалдуу маселелердин кайсынысы өзөктүү деген маселе, бул мындай айтканда турмуштук маселе окшойт. Ар бир мезгилде бул жаңырып турабы?
15: Жаңырып тура турган маселе. Эми бул түбөлүктүү маселелер экен да. Бирок ар бир мезгилдин акыл эсине байланыштуу ошого көз каранды чечиле турган маселелер. дүйнөлүк интеллектуалдык акыл эс канчалык деңгээлде ушул маселелерге маани берип жана аны гуманисттик позициядан карап анан кийин жалпы адамзаттык тынчтыкка умтула турган болсо көп нерсе байланыша тургандыгын бүгүн бүтүндөй коомчулук билип калды. Жана өзүң айткандай экология маселеси, адамдардын социалдык табияты, бүгүнкү күндөгү психологиялык, нравалык маселелер толуп жатат. Ушунун баардыгы эле кайрадан бүгүнкү күндө чечилип калган жок деп айтсам болот да.
14: Кайрадан
15: ойго алчап, бүгүнкү күндөгү кырдаалга жараша ал улам жаңырып, курчуп кеткен учурлар бар. Демек ошондой учурда эмне кылыш керек? Кайрадан Айтматовто кулуу чакырыктарга кайрылып, анан ошону таяныч кылып, анан ошондон ары коом адамзат кетиши керек.
14: Ушул адамзатты ойго чакырган аянтчага чогулуу ысык көл форумунун мураскери катары Кыргызстан.
15: Кыргызстан.
14: Биз бул
15: чоң жоопкерчилик.
14: Бир чети сыймыгыбыз, экинчиден чоң жоопкерчилик болуп турат. Анан ошол мына форумду уюштуруу алдында турат. Кандай кылыш керек? Эмне сунуш кылар элеңиз? Форумда эмне кылса дейсиз?
15: Эми мунун масштабы мен ойлойм ушу Айтматовдун көзү тирүү кезиндегидей деңгээлде болбосо дагы ошо деңгээлге жакындап ошончолук мартабалуу өткөрүшкө аракет кылыш керек деген ойдомун да. Анткени бүтүндөй дүйнө карап турат. Кыргыз эли өзү бай тарыхы бар улуу эл. Ошондуктан улуу адамын аздектөө, улуу адамынын чакырыктарына бүгүнкү күндө кандай мамиле жасап атат деген деңгээлде эми ал уюштуруучу мамлекет иштеп атат.
14: Рахмат. Анан эми жана Айтматов таануу маселеси, Кыргызстанда канча, дүйнөдө канчасын билесиз? Негизи эле Айтматов таанычулары көппү, алардын саны өсүп атабы же кандай тенденция азыр?
15: Айтматов таануу сөзсүз өсүшү керек жана өсүп атат. Бүтүндөй дүйнөдө Айтматовго болгон кызыкчылык абдан зор экендигин мына бирки массалык маалымат каражаттары, ар кандай информациялык булактар менен баамдасак болот да. Анан кийин айрыкча мына бирки чоң мамлекеттерде Кытай Эл Республикасында, Америкада, Европа мамлекеттеринде, өзгөчө Германия жана башкаларда бул жогорку деңгээлде өнүккөн илим десек болот. Ошол эле учурда Кыргызстанда дагы анан кийин түрк элдеринде Айтматов таанууга болгон кызыкчылык улам кийинки муун ошого өздөрүнүн салымын кошуп изилдөөлөрдү жүргүзүүгө багыт алгандыгын байкалып жатат. Анткени мына бирки кийинки кездерде Кыргыз улуттук илимдер академиясы жакшы бир проектти баштады. Ошол түрк дүйнөсүндөгү Айтматов таануучулардын эмгектери боюнча атайын экспедицияга барып ошолор боюнча кандай жаңы илимий багыттар иштелип жаткандыгын, кандай жаңы эмгектер болуп жаткандыгын чогултуп, анан ошол материалдарды оригиналдан кыргыз тилине которуп кайра окурмандарга сунуштап жатат. Бул ошол мен ойлойм ушул бүгүнкү күндөгү Айтматов таануу боюнча жасалып жаткан иштердин эң мындай маанилүүсүго деп мен мурда ушинтип ойлочу элем. Бүгүнкү күндө Айтматов 180 ашык тилде которулуп жатат дейбиз, а бирок ошонун мамлекети болгон Кыргызстанда ошолор боюнча информациялар жок болсо, ошол тилдердин мисалы үчүн мына 30 жыл болду, 30 жылдан бери оригиналдан которо турган тил билген адистер дагы мүмкүнчүлүк эл журт пайда болду, бирок ошого карабай биз ошол ишти колго алып ошону бул өзүбүздүн мамлекетибизде бир байлык катарында аздектөөгө жетишпей жатабыз деп дайыма ушуну кантип жасаса болот деген ниет кылчу элек, ошол башталды деп ойлойм. Анан мен өзүм Кыргыз Түрк Манас университетинде иштеп жүргөндө жок дегенде ошол Түркиядагы Айтматов таануучулары, биз эми бир тууган элбиз, Айтматовдун Түркияда авторитети аябай чоң, түрк элдеринин сүйүүсү Айтматовго карата абдан бийик болгон, Айтматовдун сый урматы да түрк элдерин абдан бир тууган элдер катарында бийик болгон. Ошон үчүн анан мен ушул Айтматов боюнча Түркиядагы изилдөөлөр деп өзүм группа түзүп ошол Айтматов боюнча жазылган эмгектердин бир парчасын китеп кылып Айтматов боюнча Түркиядагы изилдөөлөр деп чыгарганбыз.
14: Качан чыкты бул?
15: Бул 24-жылы чыгып калды. Ошол андан кийин анан
14: ошол китепке топтогон маалыматтын ичинде эмне мазмун бар да кандай экен?
15: Түркияда Айтматов таануучулардын чоң мектеби бар да, мисалы үчүн Рамазан Куркмос деген белгілі адабиятчы бар. Анан кийин Али Ихсан Колжу деген дагы бир Айтматов таануучу бар. Анан Орхан Сөйлөмөс деген бул үчөө ушу Айтматов таануучу катарында түрк элдерине белгилүү инсандар. Алардын фундаменталдуу изилдөөлөрү бар. Аларда кандай изилдейт эми баягы келген информацияларга караганда, андан кийин баягы карым катнаш конференцияларга барып, алар менен сүйлөшүп, алака түзүп жүрөбүз. Ошолордо көбүнчө Айтматовду советтик кыргыз жазуучусу катарында билүү менен идеология менен канчалык деңгээлде байланышы бар деген маселе кызыктырат. Аябай биринчи орунда кызыктырат. Экинчи орунда Айтматовдун динге мамилеси кандай болгон деген мамилени кызыктырат. Анан үчүнчү сөзсүз Айтматовдун чыгармаларындагы дүйнөлүк глобалдуу маселелер канчалык деңгээлде көркөм эстетикалык жактан чебер изилденген жазылган деген маселелер.
14: Ошондо кандай тыянакка келет? Биринчиси жанагы советтик жазуучу катары идеологиянын ченгелинде калганбы, кантип ошол жерде чебердигин көрсөткөн дегенде кандай тыянакка келет түрк окумуштары?
15: Ооба, кандайдыр бир деңгээлде советтик идеологияга көз каранды болгондугу жөнүндө айтышат. Анткени баягы Лениндин сөзү барго, коомдо жашап туруп андан тышкары болуш мүмкүн эмес. Кандайдыр бир деңгээлде советтик идеологияга, кандайдыр бир деңгээлде советтик саясатка байланыштырып, советтик адамдын образын түзгөн маселе бар экендигин белгилешет.
14: Буга чейин да Айтматов таануучулар, Айтматовду сүйгөн, китебин которгон адабиятчылар менен пикир алышканда, Айтматов ошол советтик идеологияны чагылдырып, ошон ченгелинде тургандай сезилген менен жанагындай каймана иретинде көркөм образ аркылуу мындай ошол чийинден чыгып кеткен, аны байкабай калган учурлар бар деген.
15: Туура, мен ушул боюнча дагы айтып берейин. Бул көз караш дагы бар. Анткени кийинки чыгармаларында, улам кийинки чыгармаларында Айтматов өзүнүн чыгармаларында ачуу чындыкты айтып, реалисттик курч көз карашта Советтер Союзунда болуп жаткан кризистерди, руханий кризистерди, экономикалык кризистерди, адамдын адамдыгынан кетип бара жаткан нравалык маселелерди чагылдыра баштагандыгын жана ушул нерсе бир эле Кыргызстандын маселеси эмес, жалпы адамзаттык маселе болгондуктан Айтматовдун дүйнөлүк элге таанылып кетишинин бир себеби ушунда экендигин билгизет. Дагы бир нерсе айтайын. Бул маселе бир эле түрк элдеринин адабиятчыларын кызыктырбастан менин бир мүмкүнчүлүгүм болуп калган америкалык бир окумуштуу Джозеф Мазур деген киши Айтматов бар ошол жакта. Анан ошол киши айтат, Айтматовду мурда советтик бир жазуучу катарында эле тааныганбыз дейт. Анан кийин мына Жаныбарым Гүл Сары повести чыккандан кийин Айтматовду адабияттагы реформатор катарында чындыкты жазган, жалпы адамзаттык проблеманы козгогон, советтик идеологиядан чыгып өзүнүн көркөм туюму менен көркөм сөз каражаттары, метафора, символ дегилер булардын баарын пайдаланып ошол совет мамлекетиндеги негативдүү көрүнүштөрдү ачык жазган алгачкы күчтүү жазуучу деп анан таң калат да. Кантип ушул Жаныбарым Гүл Сарыда советтик социалисттик республика мамлекетиндеги кризистерди байкабай чыгарып жиберди, же тамиздаттан эмес, же самиздаттан эмес деп ошого таң калышат да. Анан кийин кантип чыгып кетти, жашыруун чыгышы керек эле, жана Солженицындер сыяктуу, же болбосо башкача болушу керек эле деп. А бирок Айтматов ошонун Айтматовдугу ошондо ушул советтик идеология курчуп турган учурда жанагындай көркөм ыкманын өтө бир баягы подтексттик формаларын аябай колдонуп, анан кийин баягы кыйытып айтып, анан кийин ошону чындыкты жана укул айткандай Кудайга миң мертебе калп айтсам да 21 мертебе калп айта албайм дегендей ушул улуу авторитети менен ал киши мен айтпасам чындыкты ким айтат деген позицияга чыгып анан ушул нерсени айталган.
14: Ошонун бирин мисал кылып Самсак Станалиев агайдын айтканы бар, жанагы Ысмайылдын образы аркылуу бир жерде качып келгенде бул менин согушум эмес деп айтып жүргөн депчи.
15: Анан аялдын сөзү аркылуу айтат да, сейд аркылуу балким унуку туурадыр дейт, өз башың калкалап келген. Ал тети кайдагы бир жердеги согушчу, эмнеге мен барышым керек деп айтып атат деп. айтканым туура, бирок бул ошол учурдун идеологиясына туура келген эмес, анткени
14: аны байкаса эмне болмокта идеологтор.
15: Анткени бул деген Советтер Союзу үчүн бир мамлекет болгондон кийин улуу ата мекендик согуш деген чоң согушта, анан кийин бул адамдын согуш алдындагы бир трагедиясын көрсөткөн чыгарма да.
14: Эми экинчи маселеге өтсөк, дин маселеси боюнча. Айтматов эми дүйнөдө бир эле мусулмандар эмес да, диндин түрлөрү бар. Ошонун баардыгын терең изилдеген, билген жана каармандар аркылуу ошонун баарын чагылдырган, анан дайыма айтасыздар го, адабиятчылар, Айтматов таанычылар, Айтматовду окуш үчүн даярдык керек деген.
15: Ооба. Биринчиден Айтматов тигил же бул динге приоритет берген эмес. Өзүнүн чыгармаларынын баардыгында ар бир диндин жашоого укугу бар экендигин жана башка адамдын динин сыйлай билүүгө чакырган. Экинчиден ошол эле учурда Айтматовдун чыгармаларындагы бир чоң маселе дүйнөдөгү тынчтыкты кантип сактап калыш керек, адамзаттын тынч жашашы үчүн бейпилдикти кантип сактап калыш керек деген маселени баш ооруп өмүр бою ушул маселенин үстүндө иштеди да. Анан ошондо ошого жооп издеп отуруп, анан кийин мисалы үчүн Кыямат романында, андан кийинки чыгармаларында мындай дегени бар да: балким дүйнөлүк мамлекеттердин бири бири менен мунаса келишпегендиги, адамзаттын бири бири менен сөз табыша албай мунаса келишпегендиги ар түрдүү диндердин өкүлдөрү болгонунан улам болуп жаткандыр. Дүйнөдө бир диндүүлүккө өтүүгө мүмкүнчүлүк болсо, түшүнүк бир болуп, динге кызмат кылуу бир болуп жана башкалар бир болуп, ошону менен дүйнө эли бейпил жашайт беле дегенге чейин барган да. Демек бул Айтматовдун дин жөнүндөгү оюнун масштабынын кенендиги, анан ошол боюнча динди жөн эле бир ынаанын катарында эмес, динди ошол адамдын жакшы жашоосу үчүн кызмат кылуу керек, кантип алып келиш керек деген маселени өмүр бою ойлонуп кеткен.
14: Адамзаттык
15: баш ийдиришке ошого кантип багындырсак болот, ошол жагы жөнүндө ойлонсок болбойбу деген бир ойлору бар эле да,
14: адамзаттык маселелерде.
15: Анан эми жалпы адамзаттык маселе Айтматовдун чыгармаларынын өзөгүн түзөт да. Гуманисттик позициядан, философиялык концепциядан, эстетикалык жогорку көркөмдүк масштабта сүрөттөө бул Айтматовдун чыгармачылыгынын өзөгүн түзөт. Бүт баардык маселелерди ушул багытта иштеп, ушул багытта чечти десек болот да.
14: Айтматов таануу маселеси Кыргызстандын өзүндө буга чейин дагы далай өзүңүз менен катарлаш жүргөн адабиятчылар бар, анан жаңы муун бар дегендей, бүгүн Айтматов таанууну кайсы деңгээлге тереңдетүү, көтөрүү дейсизби же тереңдетүү дейсизби, баары бир го, тереңинен алсак дагы, бийиктигинен алсак дагы, ошол бүгүн Айтматов таануунун темасы эмне болуш керек, кайсы маселелерди алыш керек?
15: Бизден кийинки жаштар дагы Айтматовго кызыгуу жок деп айта албайм, бар, иштеп атышат. Кийинки ушул Айтматов боюнча изилдеп жүргөндөрдө мен жанагы дагы айтпай калыптырмын, менин бир Көкжан Челик деген Түркиядан келген бир аспирантым кыргыз түрк Айтматов таануучулардын Айтматов боюнча изилдөөлөрү деп, тарыхый типологиялык деп докторлук диссертациясын жактап, ал боюнча китебин да чыгарды, кыргызча чыгарды, Түркиядан кыргызча жазып жактады. Анан дагы бир жакшы жаңылык катарында мынабарки кытайлык окумуштуу Макеле Көмүрбай деген ошол Айтматовго аябай кызыгып, анан Айтматовдун түп уңгусун изилдейин деп, анан кийин Чыңгыз акылы деген бир оригиналдуу китеп жазды да, Айтматовдун ушундай жазуучу катарында калып танышынын түп башаттарын фольклордон баштап, биздин тарыхый маданий дөөлөттөрүбүздөн баштап, анан бүгүнкү күнгө келиши, дүйнөлүк адабият менен болгон байланышы, кыргыз маданияты дүйнөлүк маданият менен байланышы деп келип, анан кийин Айтматов феноменин ачып берүүгө келди да. Бул дагы аябай уникалдуу бир жакшы эмгек болду. Анан кийин Кыргызстанда болсо дагы мынабарки кийинки муундардан Кадыр Мамбетова ушул Айтматов боюнча илимий изилдөөлөрүн жазып жүрөт. Жаштар бар.
14: Эми Айтматов ким дегенде, мындай Айтматовдун калыптануусун баягы өзү жазган, Роза эже карындаш Айтматова эже жазып жүрөт, айтып жүрөт, ошондон улам да элестетсең баягы балалык тагдырынын оордугу, биринчи атасынын жана саясий репрессияга туш болушу, андан кийин балким кээде ушул ойду дайыма пикир алышып атканда айтам да, жаман нерсенин дагы экинчи жакшы жагы ачылып кетет. Эгерде Төрөкул Айтматов ошондой тагдырга түшүп болбосо, балким Айтматов көп киргиздин бири болуп калмакпы. Ошол оор тагдыр менен балалыгынын оордугу менен карагыз эжеси, чоң энеси менен ошол чөйрөдө жергиликтүү элдин арасында өсүп калганы балким Айтматов

0: Впервые самые быстрые катера в мире прибывают на воды Иссык-Куля.
1: Гранд-трак идет бок о бок! О нет, и это пилот! Итак, у нас лидирует команда Шарджа. Гранд-трак поднялся на второе место, а Питера Моррена нигде не видно.
0: Гран-при чемпионата мира F1 H2O в Кыргызстане на берегу Иссык-Куля. История начинается здесь.
2: Биринчиде музыка.

0: Деятельность бизнеса в Кыргызской Республике выходит на новый уровень благодаря упрощению процедур и ускорению выдачи документов через систему единого окна, реализуемую госпредприятием «Центр единого окна» в соответствии с рекомендациями номер 33-35 ЕКОН. Ранее процессы были перегружены ручной работой. Проверка документов и анализ данных госорганами занимали до 14 рабочих дней, а в некоторых случаях и до месяца. В 2025 году выдано 16 314 разрешительных документов по всем позициям. В частности, выдано 2280 лицензий и 14 006 разъяснений по товарам экспортного контроля и единого перечня ЕАЭС. Это приводило к задержкам в рассмотрении заявлений, необходимости неоднократного обращения в госорганы. В рамках 100-дневной программы правительственные акселераторы по поручению председателя Кабинета министров Адылбека Касымалиева и под координацией администрации президента была проведена комплексная работа с участием профильных госорганов для анализа и оптимизации процессов. Специалисты изучили действующие бизнес-процессы, выявили участки, требующие оптимизации, и модернизировали модель обработки заявок.
1: Раньше оформление дополнительных документов занимало много времени. Нужно было собирать многочисленное количество бумажных документов, ходить по разным ведомствам и ждать ответа. Сейчас с системой единого окна все стало намного проще. Заявку можно подать один раз онлайн, и не нужно несколько раз обращаться и ходить в госорганы. Все этапы видны в системе, и необходимые документы можно получить максимум до 3 дней. В целом процесс стал быстрее и понятнее. И это действительно облегчает работу экспертных органов и помогает быстрее вести бизнес участников внешнеэкономической деятельности. Сокращаются задержки на границе и складе временного хранения.
2: С улучшением системы единого окна работать стало проще и быстрее. Подготовка и рассмотрение документов теперь занимают меньше времени, а сами процессы стали более упорядоченными и понятными. Значительно сократился объем ручной работы, снизилась вероятность ошибок. Это позволяет нам быть более эффективными, быстрее обрабатывать заявки и оперативно принимать решения. В целом работа стала более системной и оптимизированной.
3: Если честно, стало намного проще. Раньше приходилось тратить много времени на бумажную работу, ездить по разным инстанциям и ждать, пока все согласуют. Сейчас все делается онлайн, быстро и без лишней суеты. Зашел в систему, подал заявку, прикрепил документы и просто отслеживаешь процесс. Сразу видно, на каком этапе все находится, и не нужно никому звонить или уточнять. В итоге экономится много времени, и можно спокойно вести бизнес и не бегать с документами. Ускоряются сроки выполнения контрактов.
0: Сегодня заявка подается в электронном формате через систему «Единое окно». В зависимости от категории она направляется в соответствующее ведомство для рассмотрения. При необходимости формируются субзаявки, которые рассматриваются параллельно. Это исключает повторное обращение и ускоряет процесс. В исключительных случаях заявка направляется в Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики для дополнительного анализа. Для ускорения процесса выдачи некоторых разрешительных документов используется модуль искусственного интеллекта, который анализирует характеристики товара и формирует рекомендации.
4: С запуском платформы AI TradeKG работать стало намного удобнее. Вся необходимая информация по контрольным спискам и товарам теперь доступна в одном месте. Интеллектуальный поиск помогает быстрее находить нужные позиции и принимать более обоснованные решения. Это значительно упрощает работу и повышает эффективность анализа.
0: При этом окончательное решение всегда принимает специалист. Система выступает в качестве вспомогательного инструмента. После рассмотрения формируются итоговые документы, разъяснения, идентификационные и экспертные заключения.
5: С внедрением механизмов системы единого окна и оптимизацией процедур взаимодействия с государственными органами значительно сократились сроки таможенного оформления товаров. Электронный обмен данными и ускорение выдачи разрешительных документов позволяет таможенным органам оперативно проводить необходимые таможенные операции в местах таможенного оформления.
0: Документы подписываются электронной цифровой подписью и автоматически направляются заявителю. Все этапы обработки прозрачны. Заявитель может отслеживать статус своей заявки в режиме реального времени. Для госорганов дополнительно внедрена цифровая платформа, обеспечивающая удобный доступ к справочникам и интеллектуальный поиск по товарам.
6: Основная задача системы единого окна – обеспечить удобное и прозрачное взаимодействие бизнеса и государственных органов. Мы стремимся к максимальной автоматизации процессов при сохранении контроля со стороны специалистов. Внедрение цифровых решений позволяет сократить сроки обработки заявок и повысить качество предоставляемых услуг государственными органами.
0: В результате сокращены сроки выдачи разъяснений, идентификационных и экспертных заключений от 14 до 3 рабочих дней для участников внешнеэкономической деятельности. Сравнение показателей за 2 недели до запуска и 2 недели после запуска системы в тестовом режиме по выдаче разъяснений одним государственным органам демонстрирует существенное повышение эффективности. В результате проведенных мероприятий средний срок выдачи документов сократился более чем в 2 раза. Доля документов, выдаваемых в течение 1-2 дней, увеличилась 30% до 80%.
6: Наша цель – формирование цифровой экосистемы для развития внешнеэкономической деятельности и инвестиций.
0: Упрощение и ускорение выдачи документов через единое окно формирует новый стандарт государственных услуг. Быстрый, прозрачный и ориентированный на бизнес. Ускорение процедур таможенного оформления способствует формированию страны в качестве регионального хаба к 2030 году.

0: Здравствуйте, далее на Биринче Радио итоговый выпуск новостей в студии у микрофона Эрмек Актанов. По приглашению президента Садыра Джапарова, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 июля прибыл в Кыргызстан. У трапа самолета в аэропорту Тамчи его встретил президент Садыр Джапаров. Статус визита государственный, переговоры состоялись в государственной резиденции номер 2 в городе Чолпан-Ата. Подробности далее. Для встречи высокого гостя была подготовлена специальная культурно-церемониальная программа, которая объединила элементы государственного протокола, национальные традиции, наследие кочевой культуры. В программе элементы Салбуруна с участием беркучи, охотников с тайганами и представителей традиционной кыргызской охоты. Вдоль маршрута президентов в аэропорту установили юрты, после которых артисты исполнили национальные танцы. Также гостей встретили всадники в национальной одежде и другие. После президенты выехали в Чолпан-Ату. В ходе визита переговоры прошли в формате тет-а-тет в расширенном составе. По итогам визита подписан ряд межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов. В комплексе Рухордо города Чолпан-Ата 30 июля прошла церемония официальной встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в рамках его государственного визита в Кыргызстан. Садыр Джапаров встретил его на территории комплекса, и они проследовали поприветствовать почетный караул и делегации. Прозвучали гимны двух стран. Мирзиёев приветствовал роту почетного караула и этно-воинов. Лидеры стран познакомили членов делегации. Далее Джапаров и Мирзиёев прошли в зал переговоров, где состоялась встреча в формате тет-а-тет, затем переговоры прошли в расширенном формате. Подписание договора о союзнических отношениях между Кыргызстаном и Узбекистаном стало историческим решением, заявил президент Кыргызской республики Садыр Джапаров по итогам переговоров с президентом Узбекистана. Главы государств выступили с заявлениями для прессы в рамках государственного визита Мирзиёева в Кыргызстан. Джапаров поблагодарил узбекского лидера за принятие приглашения посетить Кыргызстан и отметил, что переговоры прошли в содержательной и доверительной атмосфере.
1: С удовлетворением отмечаю только что проведенную с вами доверительную и дружескую встречу в формате тет-а-тет. Повестка вашего государственного визита наполнена большим практическим содержанием. Сегодня в Узбекистане активно проводится модернизация государственного управления, экономические реформы, осуществляется переход к инновационной экономике. Результатом вашего, уважаемый Шавкат Мирзиёевич, руководства и проводимых вами реформ стал впечатляющий рост ВВП Узбекистана за последние десятилетия в 2 раза. Одним из ярких примеров вашей успешной деятельности стало установление атмосферы добрососедства, дружбы и взаимопонимания в регионе Центральной Азии. Благодаря вашей с вами политической воле удалось завершить делимитацию кыргызско-узбекской государственной границы, что стало по-настоящему историческим достижением. Мы можем с уверенностью сказать, что кыргызско-узбекские отношения переживают один из лучших периодов в своей истории. С удовлетворением отмечаю, что сегодня будут подписаны договоры, которые полностью решат пограничные вопросы и увеличат количество пунктов пропуска через кыргызско-узбекскую государственную границу от 15 до 30. Тем самым мы реализовали мечту жителей приграничных областей. Теперь они могут свободно посещать друг друга, поддерживать родственные и дружеские связи, вести деловую активность, обучаться и проводить отдых.
0: Ключевым итогом государственного визита стало подписание договора о союзнических отношениях. Президент Кыргызстана сказал, что документ закрепляет достигнутый уровень доверия между двумя государствами и создает новую политико-правовую основу двусторонних связей.
1: Важным механизмом реализации новой повестки станет учреждаемый нами сегодня Высший межгосударственный совет, который обеспечит контроль за исполнением договоренностей и выработку долгосрочных приоритетов кыргызско-узбекского союзничества. Несомненно, стратегическими проектами, совместно реализуемыми нашими странами, является строительство Камбаратинский ГЕС-1 и железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. В преддверии вашего визита успешно состоялось 12-е заседание совместной межправительственной комиссии. Кыргызско-узбекский бизнес-форум с участием представленных представительных бизнес-делегаций и очередное заседание делового совета определили ключевые направления для реализации экономических проектов. С успехом прошли Дни культуры Узбекистана в Кыргызстане, презентация кыргызского издания книги «Новый Узбекистан. Путь Шавхата Мирзиёева», проведен третий форум ректоров вузов Кыргызстана и Узбекистана. Это доказывает, что наше сотрудничество развивается всеобъемлющее от правительственного уровня до деловых, культурных, экспертных и научных кругов.
0: Между тем, президент Узбекистана назвал подписание договора о союзнических отношениях историческим событием, которое определит дальнейшее развитие сотрудничества двух стран. Мирзиёев поблагодарил кыргызскую сторону за теплый и радужный прием, отметив особую атмосферу состоявшихся переговоров.
2: За короткий период существенно возросло количество совместных наших предприятий. Сейчас их 450. Успешно работает фонд развития, созданный для поддержки промкооперации. Также активно работаем по реализации крупных проектов железной дороги Китай, Кыргызстан, Узбекистан и Камбаратинский ГЭС. Мой министр побывал со своим коллегом на месте, мне даже показал фотографии, и мне очень понравилось, что опережением идет стройка, Садыр Нургаджиевич. Я хочу сказать, это стройка века, если вот правду сказать, это стройка века, совершенно геополитику поменяет эта железная дорога, и мы как с вами трудились к этому. Кто понимает, тот понимает, и это большой успех. За последний год мы сделали большой шаг вперед для продвижения этих вопросов. Камбаратинская гидроэлектростанция тоже. Наши регионы наладили прямые контакты. Накануне в Кыргызстане прошли Дни культуры Узбекистана. Мой министр докладывал, что оба народа, как близкие, пели одни и те же песни, без переводчиков, танцевали, и было очень хорошее настроение. Я очень обрадовался, которые еще больше сблизили наши братские народы. Уважаемый Садыр Нургаджиевич, дорогой мой брат, убежден, что наши итоги наших переговоров послужат дальнейшему укреплению узбекско-кыргызских отношений дружбы, добрососедства и союзничества.
0: Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев награжден высшей государственной наградой Кыргызской Республики орденом Манаса первой степени. Государственную награду 30 июля президент Кыргызстана вручил лидеру Узбекистана в городе Чолпан-Ата в рамках его государственного визита.
3: Начинается церемония подписания и обмена двусторонними документами между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан. Министр иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбек Кулубаев и министр иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёр Саидов обмениваются договором между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан об участке кыргызско-узбекской государственной границы.
0: Орден Манас является одной из государственных наград Кыргызской Республики. Он вручается за выдающиеся заслуги перед экономикой и народом страны, вклад в развитие Кыргызской Республики, достижение в укреплении государства и демократического общества, отметил глава государства.
4: Мы запустили крупные региональные проекты в сферах энергетики и транспорта. Успешно развиваем совместные проекты в области образования, науки, культуры и туризма. Наш регион Центральная Азия переживает важный исторический этап и последовательно превращается в пространство доверия, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества. Здесь я бы хотел подчеркнуть особую роль уважаемого Шавхата Миромоновича в формировании новой региональной реальности. В этой связи, а также за весомый вклад по укреплению отношений между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан, я принял решение наградить моего дорогого друга, брата президента Республики Узбекистан, уважаемого Шавхата Миромоновича Мирзиёева, высшей государственной наградой Кыргызской Республики орденом Манас.

0: Уважаемый Шавкат Миромонович, от имени народа Кыргызской Республики и от себя лично поздравляю вас с этой высокой наградой. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в вашей государственной деятельности. Уважаемый Шавкат Миромонович, позвольте вручить вам орден Манас.
1: Уважаемые дамы и господа, начинается церемония награждения государственной наградой Кыргызской Республики. Указ президента Кыргызской Республики за значительный вклад в развитие стратегического партнерства между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан, укрепление дружбы между народами двух стран, наградить орденом Манас первой степени Мирзиёева Шавката Миромоновича, президента Республики Узбекистан. Президент Кыргызской Республики Садыр Нурходжоевич Джапаров.
2: Президент Узбекистана отметил, что ранее был удостоен ряда наград, однако подчеркнул, что именно эта награда имеет для него особое значение.
3: Вот те успехи, которые сегодня Кыргызстан имеет, ни одна страна в мире таких валового внутреннего потенциала, такое достижение не имеет. Это благодаря политической воле одного человека, мудрого, любящего свой народ, вот такие достижения. И мы, как близкие соседи, братья, союзники, я уже сегодня могу сказать, радуемся этим успехам. И я хочу искренне выразить свою благодарность. Вот сегодняшняя награда, высшая награда ордена Манас, я сердцем прочувствовал вот то отношение, ту ответственность, которую мы заложили с моим братом на достижение той цели, которую мы подписали сегодня, союзнические отношения. Так что я рад очень. Для меня эта награда дает силу уверенности, потому что на самом деле я наград много получал с других государств тоже, но эта награда для меня очень особая, потому что мы очень близкие люди, близкие народы, очень близкие. И отрадно то, что на самом деле в этот исторический день, когда мы подписываем о союзнических отношениях, меня мой брат награждает орденом, высшим орденом Манас. Это вдвойне приятно. Так что я очень удовлетворен, очень мне приятно. Я еще раз хочу повторить, ощущаю сердечное такое состояние, такое братское отношение к узбекскому народу. Это орден не только президента Узбекистана, а отношение к узбекскому народу, к узбекским друзьям. И за это сегодня народ Узбекистана сегодня, конечно, по всем средствам массовой информации услышишь.
2: Между тем, объем внешнеторгового оборота между Кыргызстаном и Узбекистаном достиг 1,3 миллиарда долларов США. Поставленная цель в ближайшее время довести объем торговли между двумя странами до 2 миллиардов долларов США. Об этом сообщили министр экономики и коммерции Бахыт Сыдыков и председатель правления фонда Азиз Алиев соответственно.
4: Со стороны обеих сторон была подтверждена заинтересованность сотрудничать в сфере промышленного развития, машиностроения, фармацевтика обязательно. Кроме того, рассматриваются проекты в сфере сельского хозяйства, производства продукции сельского хозяйства, также и переработки. В ближайшее время будут объявлены вот эти проекты на территориях Нарынской, Иссык-Кульской и других областях нашей страны по производству сельхозпродукции, по переработке и поставке в Республику Узбекистан.
5: Завод по производству стеклопакетов, второй, значит, завод по производству каменных стройматериалов и третий – поставка автобусов. 24 современных автобуса в город Карабалта у нас поступило уже. Поэтому вот эти три проекта являются именно приуроченным государственным визитом.
2: Главы государств подписали договоры о союзнических отношениях между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан. Также подписаны следующие документы.
6: Договор между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан об участке узбекско-кыргызской государственной границы. Соглашение между Кабинетом министров Кыргызской Республики и правительством Республики Узбекистан о совместном использовании родника Чечме, Чашма. Протокол о внесении изменений в соглашение между правительством Кыргызской Республики и правительством Республики Узбекистан о пунктах пропуска через государственную границу от 24 июля 2004 года. Соглашение между Кабинетом министров Кыргызской Республики и правительством Республики Узбекистан о государственном социальном страховании и пенсионном обеспечении. Протокол о внесении изменений в соглашение между правительством Кыргызской Республики и правительством Республики Узбекистан о взаимных поездках граждан от 3 октября 2006 года. Соглашение между Министерством науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики и Министерством высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан о взаимном признании кредитов в сфере высшего образования. План мероприятий по развитию двустороннего сотрудничества между Национальным агентством по инвестициям при президенте Кыргызской Республики и Министерством инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан на 2026-2028 годы. Соглашение между Министерством обороны Кыргызской Республики и Министерством обороны Республики Узбекистан о сотрудничестве. План мероприятий по сотрудничеству в сфере культуры на 2026-2027 годы между Министерством культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики и Министерством культуры Республики Узбекистан. План практических мероприятий по дальнейшему углублению двустороннего взаимодействия в сфере агропромышленного комплекса между Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики и Министерством сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2026-2028 годы. План совместных действий между Государственным агентством по развитию туризма при президенте Кыргызской Республики и Комитетом по туризму Республики Узбекистан по сотрудничеству в сфере туризма. Протокол о внесении изменений в соглашение между Кабинетом министров Кыргызской Республики и правительством Республики Узбекистан по объектам курортно-рекреационного хозяйства, расположенным на территории Иссык-Кульской области Кыргызской Республики от 18 июля 2024 года.
2: Кыргызско-узбекские отношения переживают один из лучших периодов своей истории. Кыргызстан и Узбекистан договорились расширять культурное и гуманитарное сотрудничество. Продолжаем наш выпуск и далее к другим темам. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 30 июля прибыл в Кыргызстан для участия в неформальной консультативной встрече глав государств Центральной Азии и президента Азербайджана. Встреча пройдет в городе Чолпан-Ата Иссык-Кульской области. В аэропорту его встретил председатель Кабмина Адылбек Касымалиев. В Чолпан-Ате Иссык-Кульской области с 30 июля по 1 августа состоится неформальная консультативная встреча глав государств Центральной Азии. Во встрече примут участие президенты Садыр Джапаров, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым Джомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердумухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Садыр Джапаров подписал поправки в конституционный закон о выборах президента и депутатов парламента. Согласно документу, выборы в Кыргызстане будут проводиться по средам, а не воскресеньям, как это было ранее. В частности, в документе прописано, что очередные выборы президента проводятся в четвертую среду января года, в котором истекает срок его полномочий. Очередные выборы депутатов парламента проводятся в среду месяца, в котором истекает конституционный срок действующего созыва парламента Кыргызской Республики. Как сообщил зампредседателя Центральной комиссии по выборам проведения референдума в Кыргызской Республике Русланбек Джакышев.
7: Срок формирования избирательных округов сокращен с 10 лет до 5 лет. Теперь границы и перечень избирательных округов для выборов депутатов Жогорку-Кенеша будут пересматриваться и утверждаться каждые 5 лет. Эта норма закреплена в новом конституционном законе о Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики. Согласно внесенным изменениям, Центральная избирательная комиссия при необходимости сможет проводить свои заседания в формате видеоконференции. При этом член ЦИК, участвующий в заседании посредством видеосвязи, будет считаться присутствующим на заседании.
2: День голосования будет выходным днем с сохранением заработной платы как за рабочий день, независимо от формы собственности работодателя. Как отметила зампредседателя Центризбиркома Лейла Лурова,
8: повышение явки избирателей. В целом это имеет внерабочий, причем выходной день. То есть за избирателями остается право использовать свой выходной день, воскресенье, в своих личных целях. Это создает условия, позволяет охватить более широкие слои населения и, конечно, прежде всего, это удобство для граждан. Все органы, которые задействованы в этом, они сейчас работают. Мы будем работать над тем, чтобы для удобства граждан это произошло все автоматически. Для кандидата это будет сокращение как административных затрат, так и физических затрат, то есть ему не нужно будет печатать столько подписных листов.
2: Вместе с тем, согласно новому закону, выборы президента пройдут в четвертую среду января того года, в котором истекает срок полномочий главы государства.
9: Смысл в чем, что в выходные дни явка часто падает из-за семейных планов, скажем, поездок там на дачу, загородные выезды, какие-то семейные мероприятия, да, вот, или внутренние миграции, да. Для чего это было сделано, я отмечу, чтобы в свое время, чтобы видно было, что один избиратель показать нашему населению повышению доверия к избирательному процессу, что один избиратель проголосовал только на одном участке.
2: Отметил экс-член Центризбиркома Кайрат Маматов. Напомню, что очередные выборы депутатов парламента Кыргызстана проводятся в среду месяца, какой по счету не уточняется, в котором истекает конституционный срок действующего созыва. Последние на данный момент выборы в парламент прошли досрочно 30 ноября 2025 года. Всемирные игры кочевников, которые состоятся в Кыргызстане, станут не только международным спортивным событием, но и большой культурной площадкой, призванной познакомить гостей со всего мира с историей, традициями и образом жизни кочевых народов. В рамках игр участники и туристы подготовят специальные маршруты, которые позволят увидеть исторические места, познакомиться с национальными ремеслами, кухней, обычаями и современными возможностями туристической отрасли Кыргызстана. Главная церемония открытия состоится в Бишкеке на новом

0: сентября вечером этот фестиваль откроется, и он будет работать до вечера 4 сентября. Это что касается на ипподроме. 2 сентября все локации всемирных игрокачейников на Искуле запустятся 2 сентября с утра. Это открытие от наградка Крчен. Это открытие международного фестиваля Nomad Fest в амфитеатре Nomad село Бостыри. Это открытие фестиваля наследия кочевников, вот имеется в виду по традиционной музыке, Рухордо. Это открытие творческой лаборатории Art Lab. Начало соревнований по кокбэрю, по кокпар, по всем видам борьбы. В Харчине будут стартовать все национальные игры, то есть это дистанционный конный пробег на 300 километров запустится, соревнования по национальной охоте, лучной стрельбе, ордо, вот игра с альчиками, да, будут работать площадки, где будут проводиться соревнования по интеллектуальным играм, Тоусхорго, Ловари, Манкала, то есть со 2 по 5 все локации параллельно работают, 6 числа все локации не работают, кроме финала Кокбэрю возле ипподрома.
1: Одной из центральных площадок станет Джайлё Хорошин, где создается этнокультурный комплекс «Вселенная кочевников». Здесь появятся зоны национальной кухни, ремесел и суверинов. И также интерактивные площадки, сцены для культурных программ, а также будут установлены около 500 юрт, представляющих регионы Кыргызстана. Между тем, около 25 тысяч зрителей ожидает на этапе чемпионата мира Формулы-1 на воде на Иссык-Куле. Об этом сообщил руководитель Государственного агентства по развитию туризма Кыргызстана Эдуард Кубатов. По его словам, все VIP-билеты и билеты фан-зоны уже распроданы.
2: В течение этих 3 дней мы должны проявить максимальное гостеприимство, мы должны проявить солидарность и провести чемпионат мира на самом высочайшем уровне. И вот вы знаете, сейчас на данный момент мы владеем информацией, что у нас уже нету билетов для, на фан-зону, на VIP-зону, потому что все забито, все выкуплено. И мы видим, что колоссальная общественная реакция идет на проведение Формулы-1. И я благодарен нашей общественности, благодарен нашему кыргызскому обществу и народу за внимание и за отношение к Формулы-1.
1: Соревнования стартуют 31 июля на Иссык-Куле, село Баэт. Это первое в Центральной Азии событие такого уровня.
3: Формула-1 – это самая высокотехнологичная и с высоким уровнем требований Евросоюза и ООН к экологическим вопросам. Поэтому экологических проблем не будет. Сейчас независимая экспертиза и наши государственные органы по Министерству природных ресурсов будут делать забор воздуха, воды и берега перед стартом. И после завершения спортивных мероприятий мы также проведем комплексное исследование. После этого будут готовы анализы и результаты исследований. Эти результаты исследований будут в открытом доступе для всех журналистов. Поэтому, пожалуйста, не переживайте, не беспокойтесь. Вы знаете, если бы Формула-1 имела бы проблемы и это были бы, вызывали бы экологические вопросы в мире, никогда бы ни в Париже, ни в Лондоне, ни в Кома, ни в Италии, ни в лучших местах, ни в Сардинии не проводились бы эти мероприятия. Если даже была бы даже большая теоретическая возможность разлива топлива или масла. Поэтому, пожалуйста, не беспокойтесь. Мы в течение 3 дней будем свидетелями этого мероприятия. Вы убедитесь, что это экологически чистое.
1: Президент организации, глава чемпионата мира Никола Ди Сан-Жермана заявил, что на пресс-конференции в селе Баэт, Баэт Иссык-Кульской области, вопрос охраны окружающей среды и рационального использования водных ресурсов является одним из ключевых принципов проведения соревнований. Он отметил, что чемпионат уже много лет реализует собственную программу по достижению углеродной нейтральности.
4: I have organized more than 1,000 events around the world in many sport. Formula One, we have done 312 event.
5: Я бы хотел сказать, что с июля 91 года, начиная организовывать такие большие мероприятия по всему миру, я могу сказать около 1000 таких мероприятий, и конкретно по водному спорту это более 312 мероприятий, которые включали как Формула-1, так и моторно-лодочный спорт, и парусный спорт. И с 60 странами мира мы уже работали и имеем большой опыт, все это говорится для того, чтобы представить и наш экспертный опыт в этом направлении.
4: We are very happy because it's our first time.
1: Гран-при Кыргызстана станет вторым этапом чемпионата мира сезона 26 года и первым в истории Центральной Азии. Завершение выпуска.

0: о погоде. Прогноз погоды по Кыргызстану на 31 июля. Как сообщает Кыргызгидромет, на территории страны осадков не ожидается. Ветер западный 4,9, местами Высокульская и Нарынская областях с усилением до 20 метров в секунду. Температура воздуха в Чуйской области ночью 17,22, днем 33,38. В Талаской области ночью 14,19, днем воздух прогреется до 36. В Баткенской, Ошской и Джалабадской областях ночью 19,24, днем воздух прогреется до 30. В Высокульской области ночью 12-17, днем до 31. В Нарынской области ночью от 8 до 13, днем воздух прогреется до 33. В городе Бишкек без осадков, ветер западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью 21 градус, максимальная температура воздуха днем 35-37 градусов. В Чолпанате без осадков, температура воздуха ночью 14-16, максимальная температура воздуха днем 26-28 градусов. И на этом все. Оставайтесь вместе с нами на Беринче радио и до скорой встречи.
1: Первое информационное радио.

0: Впервые самые быстрые катера в мире прибывают на воды Иссык-Куля.
1: Гранд-трак идет бок о бок. О нет, и это пилот! Итак, у нас лидирует команда Шарджа. Гранд-трак поднялся на второе место, а Питера Моррена нигде не видно.
0: Гран-при чемпионата мира F1 H2O в Кыргызстане на берегу Иссык-Куля. История начинается здесь.
2: Биринчиде музыка.

0: Впервые самые быстрые катера в мире прибывают на воды Иссык-Куля.
1: Гранд-трак идет бок о бок. О нет, и это пилот! Итак, у нас лидирует команда Шарджа. Гранд-трак поднялся на второе место, а Питера Морана нигде не видно.
0: Гран-при чемпионата мира F1 H2O в Кыргызстане на берегу Иссык-Куля. История начинается здесь.
2: Биринчиде музыка.
3: Майда, майда, майда, майда, майда.

0: Иногда, чтобы понять настоящее, нужно услышать прошлое.
1: Письма, документы, судьбы людей. Истории, которые хранились в архивах и заговорили сегодня.
0: «Диалог со временем» – программа о прошлом Кыргызстана и его связи с нашим днем. Каждую субботу в 14 часов 50 минут на Биринчи радио.
2: «Диалог времени», когда прошлое говорит с настоящим.

0: Добрый день. В эфире Беринчи радио программа «Точка зрения». В студии Айда Низаркулова. За режиссерским пультом работает Бектурсун Калдаров. Кабинет министров Кыргызской республики вынес на общественное обсуждение вопрос проект постановления о введении 20-летнего моратория на сохранение площадей особо охраняемых территорий и понижение их природоохранного статуса. Инициатива направлена на сохранение биоразнообразия, защиту редких видов животных и растений, а также выполнение международных экологических обязательств страны. О целях и ожидаемых результатах предлагаемого проекта мы сегодня поговорим в нашем эфире. Сегодня для этого в студию мы пригласили главного специалиста управления биоресурсов Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской республики Алымжана Бектемирова и старшего научного сотрудника Института биологии Национальной академии наук Кыргызской республики Дмитрия Милько. Добрый день, дорогие гости.
1: Добрый день. Угу.
0: Вот сегодня мы обсуждаем то, что сейчас как раз-таки находится на обсуждении. Алымжан Казбекович, у меня к вам такой первый вопрос. Расскажите нам, пожалуйста, что предлагается вот мораторий на 20 лет и вообще какая главная цель того, чтобы ввести данный мораторий?
1: Спасибо за вопрос, Айдай. Да, министерство как раз только что буквально на днях отправил на межведомственное согласование проект постановления Кабинета министров Кыргызской Республики о введении 20-летнего моратория на сокращение площадей особо охраняемых природных территорий и понижение их категории охраны. То есть данным постановлением предлагается ввести мораторий, чтобы вот существующие площади особо охраняемых природных территорий сохранилась и увеличивалась, но не сокращалась и не изменилась граница, прежняя граница. То есть это связано с тем, что у нас в стране сейчас и должна развиваться экономика, и бывают часто такие предложения от разных сторон о использовании недров и еще другие вопросы, которые на территориях особо охраняемых природных территорий. До этого у нас были такие истории, что часть особо охраняемых природных территорий сокращалась для таких целей, вот для строительства чего-то, для разработки горнорудных компаниями. Вот. Ну, чтобы у нас Кыргызстан взял на себя много обязательств в экологическом плане, в том числе и Кунмин-Монреальская глобальная программа, рамочная программа. В этой программе говорится, что Кыргызстан должен увеличить свои особо охраняемые природные территории до 30%. В настоящее время у нас находится 11 с чем-то, ну, до 12% не доходит. Вот поэтому нам до 30-го года, даже у нас был есть такой план, что до 30-го года увеличить до 30%. Это очень амбициозный план, конечно. И, конечно, в этой связи данное постановление даст нам гарантию, что вот существующие особо охраняемые природные территории будут сохранять. А это значит, что мы сохраняем биоразнообразие в целом Кыргызстана. Вот. И, конечно, до этого тоже были приняты различные нормативные правовые акты Кабинета министров. В частности, это программа развития зеленой экономики, который до 2029 года, который был утвержден постановлением правительства в прошлом году, 1 сентября 2025 года, за номером 544. И в этой программе как раз одним из пунктов именно прописано введение этого указанного моратория. То есть целях исполнения того программы мы как бы этот инициируем данную деятельность, данное мероприятие.
0: Скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что у нас даже до 12% не доходит особо охраняемые природные территории, но мы, получается, должны постараться до 30-го года их увеличить, да, скажем так. Вообще, насколько эти территории, они, может быть, сократились? 11% — это не так много вообще считается в такой практике?
1: Нет. Они не сократились, они год за годом увеличиваются, и это вот как раз к этому настоящему времени они дошли до 11,7%, или в абсолютной величине это у нас 2 миллиона 361 тысяч гектаров. Это все. Дело в том, что у нас наша республика, ну все мы знаем, что это горная страна, и очень у нас рельеф такой рассеченный, можно сказать. И особо охраняемые территории, ну чтобы людям было понятно, это государственные природные заповедники, в первую очередь, это первая категория. Это государственные природные парки, это заказники разного целевого назначения. И в последнее время это у нас последние годы образовываются микрозаповедники и особо охраняемые природные территории местного значения. Вот это все составляет фонд особо охраняемых природных территорий. И вот их общая площадь, вот, которую я уже выше назвал, вот такую величину занимает.
0: Дмитрий Анатольевич, скажите, пожалуйста, вот на сегодняшний день какие проблемы существуют, да, вот в том, чтобы вот мораторий был введен для того, чтобы территорию этих природоохранных территорий, для того, чтобы она не становилась меньше. Почему сейчас это необходимо сделать, и как вообще ситуация обстоит вот с тем, что у нас, вот, может быть, не так много все-таки таких территорий?
2: Ну, я, наверное, начну с того, что лично с моей точки зрения мораторий – это такое жесткое слово, которое свидетельствует о том, что других методов не получается их применить с достаточной эффективностью. Мораторий, ну вот в международной практике в отношении запрета какого-то на охоту, на сбор там, каких-то видов лекарственных сырья, он вводится, но это такой, вот, можно сказать, полицейский метод. То есть в стране с достаточным уровнем биологической образованности культуры это нонсенс, конечно. Сказать, что это сделано вовремя, ну, наука всегда старалась обратить на это внимание людей, принимающих решения, высшего руководства страны, что так нельзя, что если в соответствии с законом об особо охраняемой природной территории, об особо охраняемых природных территориях и законом об охране окружающей среды какая-то территория выводится из категории госземзапаса, гослесфонда, там, из сельскохозяйственного оборота и объявляется ООПТ, то есть эта земля по госкадастру, регистру становится теперь землями ООПТ, что это должно повлечь за собой изменение отношения к тем экосистемам, которые там имеют счастье или несчастье располагаться в этих территориях. И обращали внимание на то, что наносит урон ведь не только сокращение территорий. Скажем так, первая категория по классификации Международного союза охраны природы – это государственные заповедники, это резерваты со строгой охраной. Там нельзя что-то строить или капитально перекрывать реки, там много чего нельзя. А в ядерных зонах вообще нельзя. Желательно даже ученых туда пускать поменьше, потому что любое вмешательство есть вмешательство. зачем это нужно вообще, вот охранять природу? Ну, а вдруг там есть вольфрам, золото, его можно продать, и народ станет жить лучше. А от того, что поставили забор, от этого такого видимого улучшения, повышения уровня жизни граждан страны нету. Но весь мир это делает. Почему это нужно? А потому что сохранение окружающей среды, ключевых экосистем и биоразнообразия, как того живого элемента, который это наполняет, это вопрос не уровня благосостояния, это вопрос выживания вообще человечества на планете Земля, потому что это изолированная, можно так сказать, что это глобальная экосистема. Вот есть такой вот космический корабль, в котором все отлажено, но это нельзя ломать. Почему? Даже климат является производным биосферы. В этом случае что будет, если мы сломаем? Погибнут все. Но человечество живет обычно проблемами ближней перспективы, а когда это произойдет, ну вот тогда и будем думать. Но тогда будет же уже поздно думать. То есть в том и состоит особенность биологической системы, что она обладает инертностью, буферностью, и природа может до некоторых пор терпеть, а потом она развалится и будет уже поздно что-то делать. Поэтому наука советует международному обществу и бизнесу, и власти предпринимать какие-то меры, чтобы этого избежать. И тут случаются коллизии. Вот из нашей практики в республике такая, например, коллизия, что был организован Карабулинский природный заповедник, государственный. Но местному населению сказали, как это так, тут наши деды, прадеды пасли скот, охотились. Мы не согласны, давайте понизим, без изменения территории, без изменения границ, но понизим статус. Будет у нас не заповедник, а заказник. А в заказнике уже ядерная зона меньше неприкосновенности, значит, там больше зона для развития туризма, зона регулируемого природопользования. То есть они, изменив статус, продолжили уже без сопротивление со стороны егерской охраны пасти там, где они пасли век до этого. Другой пример такой: в 1994 году был создан Кратанджо-Парыкский заповедник. Буквально спустя 2 года, также постановлением, в целях народохозяйственных необходимостей, оттуда была выведен кусочек, то есть уменьшена территория реально. Выведен кусочек территории под названием Жапарык, и вот на протяжении уже получается 30 лет почти, да? Вот Кратал-Жапарыкский заповедник не имеет в составе заповедной территории территории под названием Жапарык. Он остается просто кратальским заповедником. Еще один пример, когда было месторождение, небольшое месторождение, ну, Макмалу нужно где-то давать работу людям, где-то новые жилы раскапывать. Он расположен на участке ГПП Самуилтаж природного парка. Вот, добыча там предполагалась открытым способом. В этом случае даже выведение маленького кусочка, оно не означает, что не пострадает парк. Почему? Так же, как и в случае с месторождением Штамберды, открытый способ — это взрывные работы, это техника и так далее, находящиеся, прямо выходящие туда такими секторами ущелья. Вот, оттуда просто вся живность бежит, и медведи, и косули все оттуда уходят. Такое уже было, и такое еще раз теперь повторится, хотя взамен этой небольшой территории, там что-то около 16 га, вот, дороги обычно не учитываются, там прибавляется другая территория, имеющая иное значение, совершенно другие экосистемы. Вот, также наука обращала внимание на то, что Дашманский заповедник, он слишком мал по территории, а так как испытывается давление со стороны местного общества, которое считает, что им этот заповедник мешает. Что мешает? Ну, пользоваться дарами леса. Как еще иначе? вот давайте отрежем здесь кусочек, а прирежем кусочек в горах, в скалах, в ледниках, которые мало кому нужны, там даже альпинистов нет, потому что это Ферганский хребет не такой популярный район среди любителей экстремального спорта. Вот, поэтому, по идее, если создается заповедник, и экосистемы, они сами никуда, сами не прыгают, они и должны быть, эти границы, нерушимы. Но у нас есть в законе такая статья, 22-я, в законе об охране окружающей среды, что в случаях, когда это стратегический интерес государства, в этом случае заповедник можно пододвинуть, отодвинуть, переменить, сделать трансформацию категории, несмотря на какие-то научные доводы. А научными доводами могут являться только одно: потеря природоохранного значения. Ну, мы, как вот специалист по биоразнообразию, обычно находимся в такой ситуации, что если вы будете критиковать то, что вам предлагается, то и этого не получится. Поэтому, естественно, мы смотрим на то, что и можно было бы сделать более оптимальную территорию, но стоят интересы какого-то бизнеса или у власти есть какие-то проекты, и такое не проходит. Но в целом мы, конечно, очень рады тому, что будет на что сослаться для того, чтобы как-то противодействовать давлению бизнеса, для которого в первую очередь это получение прибыли, несмотря ни на что. Так вот было, например, с тем, что пришли предприниматели и инженеры и сказали, что есть такой вот хороший мегапроект построить большую ГЭС на реке Читкал. Это еще и в советское время был такой прецедент такого проекта. При этом даже с точки зрения бизнеса, ну, надо посчитать, а хватит ли воды для выработки этой электроэнергии. То есть построить большую плотину, это, конечно, получить хороший там займ от банка. Сейчас же любое строительство, любой бизнес идет на то, что сначала нужно взять деньги в банк. Вот. А как их будет отдавать? Можно ли будет их отдавать, если прогноз на ближайшие 20 лет, что из-за потери ледников поверхностный сток он уменьшится, а более того, он поменяет свой режим. Но самое-то основное, что Читкал больше в западном Тяньшане, есть такая трансграничная территория, являющаяся объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, западный Тяньшань, он охватывает сопредельные территории трех государств, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана, но в соседних странах нету в западном Тяньшане такой реки, как Читкал. То есть получается, что это осевая зона ядерной, зоны заповедника, которая является ядром вот в этой трансграничной биосферной, что ли, территории, являющейся наследием ЮНЕСКО. Ну, этого мало кто останавливал. Если сейчас будет этот закон принят, будет куда сослаться, чтобы сказать стоп, и вот нельзя. Но у нас, к сожалению, предшествующие 30 лет истории развитие сети ООПТ показывает, что у нас все очень можно, очень и очень даже многое. И даже не важно, как это будет называться и какими методами это будет достигаться, но если мы не сохраним наши экосистемы, причем во всей полноте, нельзя говорить, что вот какие-то менее ценные, какие-то более ценные, то это повлияет на общепланетарные шансы выжить в ближайшее время нашим потомкам.
0: Алымжан Казыбаевич, хотелось бы вот спросить тоже, например, введение моратория, да, на 20 лет, и вообще вот такие вот меры, когда приходится вводить мораторий, да, когда бывают моменты, что местные жители, да, тоже жалуются, когда видят, вот, то, что на каком-то, на какой-то территории природоохранной вот какие-то действия выполняются, да, жалуются, показывают, рассказывают об этом, и тогда вот тоже этому месту начинает тоже уделяться внимание, говорить о том, что вот здесь запрещены такие-то действия. Вообще введение моратория, насколько оно поможет и насколько его тяжело, скажем так, контролировать? Ну, чтобы если... вот не было, да, вмешательства, как это все и прописано в этом документе, например.
1: Ну, если этот документ будет принят кабинетом министров, то, конечно, ну, контролировать это вопрос не составляет. В принципе, это, опять же, если будет сокращаться, они будут сокращаться именно решением кабинета министров. И конечно, инициатива может исходить из разных инстанций. Это и местные государственные администрации могут там начинать там инициировать, что если бизнес приходит на их участок. Вот. И, конечно, как уже мне мой коллега уже сказал, это данное постановление будет как гарантом, что площадь особо охраняемых природных территорий не будет сокращаться. Я еще добавлю, у нас вот Дмитрий Анатольевич перечислил, какие еще были в прошлом такие печальные истории. У нас и до 2009 году, кажется, был этот тоже, где у нас Сарычат-Ирташский заповедник, часть территории Сарычат-Ирташского заповедника тоже был выведен из состава особо охраняемых природных территорий для проведения там изыскательских, разведывательных работ для Кумтора. Ну, тогда канадцы работали. Но потом, после, когда в 2010 году было вот это постановление отменен и восстановлен. И в недавнем прошлом тоже у нас было вот именно по Бешеральскому заповеднику, тоже по, можно сказать, по лобби бизнеса был определенный участок территории Бешеральского заповедника, тоже был выведен из состава для проведения там горных работ, там добычных каких-то, да. И опять же, в ноябре прошлого года, 25 года, постановлением кабинета это тоже был отменен. То есть пока, чтобы вот таких еще в дальнейшем не было, конечно, принятие данного постановления будет как бы гарантировать нам, что у нас вот эта существующая территория особо охраняемых природных особо ОПТ будет сохраняться и не только сохраняться, а еще у нас есть другие планы по увеличению этих площадей, по созданию, мы же говорили, вот доведение до 30%. Вот. И это постановление, конечно, очень востребован в настоящее время, я так считаю. У нас как раз в настоящее время идет вот местное население требует для пользования в целях пастбищ и других для использования природных ресурсов, вот просят, чтобы Дашманский заповедник тоже перевели статус на государственный природный парк. И такой же вот Сурматашский государственный заповедник, это в Баткенском районе находится, тоже местное население просят его перевели в статус государственного природного парка, чтобы там люди могли использовать пастбище. Сейчас вот такая тенденция есть. Видите, мы, работники вот охраны природы, наши коллеги, ученые, все мы как бы так на одной стороне, а ну, местное население, получается, в другой стороне, у них интересы другие. Вот поэтому правительству иногда приходится выбирать, какая сторона будет там более весомее вот в этом плане. И чтобы именно от этих тенденций у нас как раз таки было бы этот хороший гарантия, если вот принят будет данное постановление.
0: А скажите, постановление предлагается принять на 20 лет, вот этот мораторий сам. 20 лет – это какая-то определенная дата. Почему именно было выбрано 20 лет? И вот вы сказали, да, уже, что вы хотите теперь, у вас перед вами стоит работа, чтобы довести и увеличить территории вот этих вот особо охраняемых территорий.
1: Ну, 20 лет тоже был выбран не просто так. Вот сейчас вы видите, что у нас последнее время очень быстро меняется. Жизнь быстро меняется. Вот через 20 лет надо мы, я думаю, мы дойдем до такого стабильного состояния, что в дальнейшем не понадобится такой жесткой меры. И поэтому вот предлагается на 20 лет пока принять.
0: А каким образом вы хотите увеличить территории вот этих особо охранных?
1: У нас есть много таких ключевых районов. Это именно богатое биоразнообразие является как местообитанием животных и растений, диких животных, растений, такие ключевые. Вот такие районы у нас еще до сих пор, они сейчас не имеют такого статуса. Это по всему Кыргызстану. Ну, Дмитрий Анатольевич по этой теме, наверное, больше знает. Он может сказать, какие территории сегодня не охвачены, и было бы хорошо. У нас сегодняшняя, если вот на карте посмотреть, у нас получается, особо охраняемые природные территории, они очень такое фрагментарные. Было бы хорошо, конечно, они, если были бы так взаимосвязаны, там большие охваты, большие территории, тогда и для диких животных и растений это очень хорошо было бы.
0: А они, получается, так кусочками, да, в разных местах?
1: Ну, у нас пока как получается, так и делали до этого. Ну, это, по идее, было бы, конечно, очень огромные территории между взаимосвязанные. Ну, сейчас мы новые, это категория есть, это как экологические коридоры, новое понятие в законе о самоохраняемых природных территориях. Вот сейчас некоторые вот территории мы между этими особо охраняемыми природными территориями объявляется экологический коридор, и он будет иметь тоже свой режим, который более так призванный для сохранения, для миграции животных диких.
0: Дмитрий Анатольевич, скажите, пожалуйста, на какие территории нужно все-таки обратить больше внимания и которые нужно включить вот в этот дополнительный список, чтобы их все-таки становилось больше?
2: Ну, наверное, нужно обратиться немножко к истории, что вот когда-то была Ошская область, Баткенской области еще не было, вот, и организовывалась Баткенская область, ну, это было связано с внешнеполитическими и военно-стратегическими целями. Вот, я был инициатором того, что, вот, посмотрите, в каждой из областей, тогда было 6 областей, сейчас 7, значит, есть как минимум один природный парк и один заповедник, а вот в Баткенской области ничего нет, давайте сохранять. Вот, я дал такую популистскую идейку, чтобы быть как все, исходя из того, что именно в Баткенской области есть низкогорные, полупустынные, достаточно обширные районы с сохранившимися на нашей территории уникальными видами пресмыкающихся, из которых, ну, это был нонсенс, что вот внесено в Красную книгу, но это было чуть позже, второе издание Красной книги, там 8 видов пресмыкающихся, и из них на территории заповедного фонда не обитает ни один вид. Более того, я скажу не только про пресмыкающихся, а вообще про виды растений и животных, и грибов. 4 вида грибов, 86 видов высших растений, 54 вида птиц, всего лишь 17 видов насекомых и там один паук. Что из них 65% видов не обитают, нигде своим ареалом не заходят на охраняемые территории. Спрашивается, а для чего тогда создаются заповедники, для чего создаются природные парки? Ну, природный парк, можно сказать так, это для того, чтобы сохранить для потомков, а также, чтобы привлекать туристов, все-таки такая хорошая отрасль, наполняющая бюджет, можно сказать. Пока у нас есть красивая природа и незагрязненный Иссык-Куль, да, это, конечно, источник, но как только мы превысим норму нагрузки, на грязные пляжи никто не пойдет, и на растерзанные леса никто не захочет смотреть. Об этом тоже нужно думать, поэтому такая форма, она нужна. Заповедники, они в большей степени стоят на охране будущего сельскохозяйственного сектора. То есть, когда перевыпас достигнет такой величины, ну, я имею возможность сравнить ту же долину Арпа 30 лет назад, даже 35 лет назад и сейчас, для восстановления травяного покрова, для восстановления баланса вот этого и пастбищных трав, можно будет использовать тот генетически неприкосновенный фонд, который сохранится в ядерных участках заповедников. Но для этого нужно, чтобы эти ядерные участки заповедников располагались на ключевых экосистемах, а не только в поясе леса и в высокогорье. И вот фрагментированность, конечно, тоже с научной точки зрения, она всегда вызывала критику, скажем так, Иссык-Кульский заповедник, старейший заповедник на территории Кыргызстана. Он был создан в 15 участках, и из этих участков только один был достаточен для того, чтобы там могла поддерживаться популяция косули или кабана. Все остальные участки слишком малы для этого. Даже трудно сказать, какая там растительность, потому что они малы. И вот я буквально вчера вернулся из исследовательской экспедиции по заказу Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора и при поддержке программы развития ООН по проекту развития Помералайского региона мы проводили исследование биологического разнообразия для того, чтобы составить обоснование для установления новых 4 особо охраняемых природных территорий. Пока я не могу сказать, это решать министерству. Там есть проблемы, конечно, такие. Вот. Но мы, конечно, на наиболее высоких статусах ГПП или ГПЗ будем настаивать на этих обширных территориях. Это вот как раз Арпа, это Арка. И это очень приятно, потому что там остались еще те занесенные в Красную книгу виды теплолюбивых животных. Ведь если так посмотреть со стороны, то Тяньшань, это горная система, это как остров Мадагаскар, только он окружен не Индийским соленым океаном, в котором можно утонуть и там нельзя ничего выращивать, а сухими пустынями. С одной стороны Такламакан, с другой стороны Муинкумы, Кызылкумы. И вот этот вот зеленый остров, он имеет такое свойство, что в горах для проживания человечества и многих, особенно холоднокровных видов животных и для флоры, неблагоприятные условия, потому что там холодно. А в пустынях ничто живое не существует без воды, ни сельское хозяйство, ни человеческие популяции, ни популяции животных. Там тоже неблагоприятные условия. И остается маленькая такая тоненькая полоска жизни. Это вот степной и нижняя часть лесного пояса вокруг этих гор, где есть вода и есть тепло. И вот это вот в этой оптимальной, что ли, зоне, в этой полосе жизни, я так ее назову, и возникает в основном основной конфликт между деятельностью человека и природой. И вот эту зону нужно, конечно, и обратить на нее преимущественное внимание и оградить ее от разрушения ради... Ну вот, никто еще не мог напитаться золотом. Его нельзя есть. То же самое я могу сказать и про горючие ископаемые, которым не так богат Кыргызстан. И вообще, если так посмотреть глобально, у нас природных ресурсов из недр, они все тяжело добываемые. То есть их себестоимость довольно высокая. Ну вот, скажем, в том же ГПП Сема-Луташ, ну выделили этот участок, ну выкопать они 6 тонн, но заплатив за какую цену за это? То есть уйдут животные, поменяется состав растительности, или там вообще поменяют статус, начнут пасти, в результате мы получим территорию, на которой биологическое разнообразие утратится, экосистема разрушится. Но это уже будет проблема как бы наших внуков, а главное сейчас выкопать золото. Но если смотреть на такую отдаленную перспективу, ну скажем так, хочу вот что отметить. 20 лет, конечно, возможно, это мало, но я оптимист и тоже, как и представители, и здесь находящийся представитель министерства, надеюсь, что одного поколения, возможно, хватит для того, чтобы изменить в сознании людей, самих людей, что заповедник от слова заповедь, и он сделан не просто так. И если туда не ходить, то от этого будет лучше внукам следующим. Поэтому многое нужно решать не полицейскими методами, мораторий, наказания, там, повышение ответственности, а изменением самого сознания и изменением культуры. И может быть, я вот оптимист все-таки, надеюсь, что одного поколения этого хватит, и у нас прекратится такая практика. Ой, там крупинка золота есть, что нам мешает? А вот это мешает, давайте это уберем. А давайте построим здесь большую ущую ГЭС, что этому мешает? Ах, там природный парк находится. А кому нужен этот природный парк? Что у нас это прекратится, и у народа появится благоговение и заповедность. Это как священные территории, что туда нельзя вторгаться с экскаваторами и с копалками. Вот. И по возможности как-то этот конфликт между тем, что повышение уровня благосостояния может осуществляться за счет продажи природных ресурсов, за счет возобновимых природных ресурсов, интенсивное использование территорий горных, это тоже, наверное, требование будущего, что от экстенсивного пастбище пользования мы перейдем на более культурные и правильные пастбища оборот, чтобы они не зарастали сорной растительностью. А то ведь получается так, Министерство сельского хозяйства, Министерство экологии рапортуют, что да, территории все в порядке, они не уменьшились, там есть скот, там есть трава, там никто ничего не копает, но качество этого пастбища намного ниже, чем было 40 лет назад. И оно уже не в силах прокормить то количество скота. И здесь, конечно, мы не решим эти проблемы не за счет каких-то вот прецедентов, что давайте пододвинем территории и введем в экономический оборот ту или иную территорию. Ну, проблемы будущие, они появятся и совершенно неожиданные, но это очень положительный пример, что сейчас на рассмотрении находится такой законопроект. Ну, пожалуйста, если есть еще вопросы, у нас немножко время есть. Именно по конкретике, потому что я говорю, я вот только что объехал и Чуналай, и Арпу, и Арку. И можно сказать, что там есть что охранять, и уже видится, какие будут проблемы. И мне бы очень хотелось, чтобы статус этих территорий был как минимум ГПЗ или ГПП, чтобы они, чтобы там был штат. Вот, потому что действительно, ну а что касается извлечения прибыли от этого, ну инфраструктура нужна, но эта инфраструктура не всегда безопасна. Это мы можем сказать по парку Ларча, наверное, где сейчас поставлен на рельсы, что становится отдых на природе становится не таким дешевым делом.
1: Да, я еще дополню вот на ваш вопрос как раз такое увеличение территории особо охраняемой природной территории. Кроме вот от перечисленных Дмитрием Анатольевичем объектов, 4 объекта, да, он перечислил. В планах министерства еще в ближайшее будущее, даже в этом году, мы собираемся организовать заказники. Это зоологический заказник, это в Чуйской области, это Шамши-Туюк, это рядом, где Токмак выше. В Талаской области там Кумыштаг, в Джалабадской области, в Аксыйском районе, в Нуакенском районе, сейчас я не помню по названиям, и еще в Ошской области, тоже в Арабанском районе, вот такие ряды заказников. Вот у министерства есть такие планы, вот и потихонечку мы увеличиваем площадь особо охраняемых природных территорий.
0: Вот если говорить об этих вообще природных территориях, да, и о том, что, как вы сказали, биоразнообразие все-таки уменьшается, да, если вот эта территория, она должным образом не используется, как должна использоваться, насколько это влияет на общий экологический фон? Вот вы сказали, что, например, нельзя с одного кусочка забрать один кусок, да, с природного парка и дать ему совсем другой.
2: Оно разнокачественно. Я поясню так вот на школьном примере. Если человеку говорят, давай мы у тебя отрежем ногу, а тебе взамен дадим руку еще третью. Вот на одной ноге, но с тремя руками. Вот масса человека не изменится. Вот, а функциональность очень сильно поменяется. Точно так же говорится о том, что если у Дашмана заберут нижнюю зону с лесом, где, в общем-то, и пасут, несмотря на то, что там есть охрана, и прирежут ему скалы. Вот это две большие разницы. У нас есть уникальная экосистема, которая не охвачена вот, сетью ОПТ. Или в 2004 году я вот по своей собственной инициативе поехал в Бартинский район, и недалеко там разведал, что есть такой цветок, как гульташ. Его не было ни во флоре Киргизской ССР, ни в определителе. Вот я написал научную статью со статистическими выводами. И там я отметил в этой статье, что важно не то, что решает где-то чиновник в кабинетах, важно то, когда народ решает. И по эффективности решения сельского схода, когда они сказали весной, когда цветет этот Petilium eduardum, называемый айгуль в кыргызском языке, именно вот такая локальная популяция, он же как брызги везде. А в Таджикистане его по-другому называют. И, в общем-то, это не эндемик наш. И тем не менее, вот если сельский ход, сход села Карасу решил, что скот во время цветения айгуля целый месяц не гонять. Вот. По эффективности для природы такие решения намного более эффективны, чем вот, постановление на бумаге, потому что ну, природу охраняет все-таки не бумага, природу охраняет население. В первую очередь местные. И очень приятно услышать о создании новых заказников, хотя это мелкие территории, но уже по названию и локалитетам я чувствую, что будут восполняться некоторые коридоры для миграции с одного склона хребта на другой для копытных. У нас есть такой упрощенный несколько метод оценки состояния экосистемы по высшим хищникам. Если барсу там хорошо живется, значит все окей. Но это не совсем правильно, это все-таки такое упрощение. Но в целом природа и так меняется. И как мы знаем из-за чего. Из-за того, что мы не смотрим за океаном. Но Кыргызстан имеет маленькую, но очень важную лепту вот в том, то, чтобы сохранить жизнь целиком на планете.
0: Хорошо, спасибо вам большое. К сожалению, наша программа подошла к концу. Я напомню, что сегодня в эфире приняли участие главный специалист управления биоресурсами Министерства природных ресурсов, экологии, технического надзора Кыргызской Республики Алимжан Бектимиров, старший научный сотрудник Института биологии Национальной академии наук Кыргызской Республики Дмитрий Милько. Программу «Точка зрения» провела Айдай Назаркулова.
3: Ахчи радио. Ихчам жанат такмалыма.
4: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымкаттарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар: жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги, ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк пулунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк пулу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат: ата эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү, баланын балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү, бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк пулуна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет: паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишенимкат, балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк пулу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
3: Бактылуу болуу мүнөздөн, баатыр болуу күрештің.